разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное, их вовремя.

0: На среднем Урале 7 часов утра. Всем доброе утро.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Свердловской области военнослужащие Тагильского ракетного соединения провели комплексные тренировки по противодействию беспилотникам. В занятиях участвовали подразделения беспилотных систем и мобильные огневые группы, сообщили в Минобороны России. Военные отработали взаимодействие при обнаружении потенциально опасных объектов, воздушную разведку местности, сопровождение и нейтрализацию условных БПЛА. Отдельное внимание на тренировке уделили оперативности определения координат обнаруженных объектов. Военнослужащие должны были учитывать особенности рельефа, а также условную городскую сельскую промышленную застройку. В Нижнем Тагиле трое подростков насмотрелись видео в интернете и решили попробовать себя в роли зацеперов. Сейчас их родители будут оштрафованы, рассказали в Уральской транспортной полиции. Двое семиклассников и пятиклассник пришли к подъездным путям одного из промышленных предприятий и забрались на сцепку грузового поезда. Тот находился на стоянке. Машинист не заметил их, и школьникам удалось проехать около 2 километра до станции «Смычка». Там их заметил дежурный и сообщил о троице в транспортную полицию. Охрана РЖД, полицейские из подразделения по делам несовершеннолетних смогли задержать одного из мальчиков, остальные разбежались. 13-летний парень быстро сдал своих друзей и вскоре задержали и их. С родителями искателей опасных приключений силовики провели профилактическую беседу. Минтранс России планирует увеличить число запретных для полетов зон в стране более чем в 2 раза – с 374 до 818. Ограничения будут распространяться на все воздушные суда, включая беспилотники, следует из проекта приказа ведомства, сообщает «Коммерсант». Новые зоны появятся над охраняемыми и особо важными государственными объектами, а также объектами топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и предприятиями, которые

могут представлять повышенную опасность для людей и окружающей среды. За первую половину этого года уровень безработицы в Свердловской области вырос почти в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом на пресс-конференции в Интерфакс-Урал рассказал в РИО руководителя Свердловскстата Владислав.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня немного облачно. Днем ожидаются дожди, да, собственно, как и вечером. Северо-западный ветер совершенно слабый, уже дует. Температура утром 12 градусов, днем воздух прогреется до плюс 16.

0: затеряться. Сомнения меня не любит, не любит.
1: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь. Эко-радио. Новинка эфира.

сумасшедшую, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Так.
1: Да что такое?
0: Это кто?
1: Это кто?
0: Это что такое происходит,
1: да? Да, ну вот, доброе утро.
0: Это кто вот этот в эфире-то, а?
1: Да доброе утро.
0: Кто это доброе утро-то желает?
1: Да доброе утро всем. Да. Алина Геринг, Александр Данилов, снова с вами.
0: 17:13. Ой, 7:13.
1: Ты что, пугаешь меня уже? 7:13, да, уже утро, уже понедельник, уже 17 августа, и вот утреннее шоу опять.
0: И опять магия чисел, а? 17, 17 и 13. Это наверняка хороший знак, как я всегда говорю о том, что когда совпадают цифры, это всегда что-то значит. Да, мы были где-то мы были 2 недели.
1: Да, вот именно что где-то. Где?
0: Сами не поняли.
1: Сами не поняли, да. Что произошло?
0: Вроде бы как будто бы был отпуск, но вроде как бы и нет.
1: Да,
0: ничего
1: но
0: не понятно.
1: Я не знаю, для меня отпуск, когда я куда-то уезжаю.
0: Не
1: получилось, поэтому отпуском я назвать это не могу.
0: Ну ничего, все еще будет.
1: Ну, посмотрим.
0: Обязательно
1: да,
0: будет.
1: Да.
0: Все будет хорошо. Но зато кто-то там в отпуске был, я это точно знаю. Еще наши коллеги сюда все еще где-то отдыхают. И желаем всего самого хорошего в этом. Ну, а мы... Да, ну а мы за любимыми микрофонами. Что у нас тут поменялось, я смотрю. А у нас тут, между прочим, из нашего окна ограждение видно. Посмотри-ка, его не было, когда мы уходили.
1: Да, найди 10 отличий.
0: Найди 10 отличий, да.
1: Такое здорово.
0: Чисто классическое тагильское ограждение, чугунное, с круглыми этими барельефами,
1: да,
0: и квадратами.
1: Наше стандартное.
0: Это даже, я скажу, украшение. Это как бы в какой-то даже степени символ нашего города. Я считаю.
1: Ну, что еще поменялось? А больше ничего и не поменялось.
0: Погодка поменялась.
1: Ну, погода, да. Число поменялось.
0: Я вчера ездил в Екатеринбург, ты знаешь.
1: И что там?
0: Такие туманы. Ах, какие же туманы по утрам. Это просто...
1: Ну, да. Ах. Но подожди, скоро будет еще туманнее. Скоро осень.
0: Осень.
1: Она
0: да.
1: уже стучит.
0: Чувствуется.
1: Она
0: да.
1: уже заходит, она уже подглядывает, я бы сказала.
0: Заглядывает, да. Ну там же еще у нас будет бабье лето.
1: Да, я очень надеюсь.
0: Ну, я, знаешь, вчера тоже подумал. Вот смотри, какая погода у нас классная. Она прямо вот намекает, говорит, ребята, скоро будет бабье лето. А это значит, будет погода такая же, как и девушки. Вот вроде бы вот только что дождь, только что туман, только что какая-то вот... Зябко, холодно и грустно. И вот уже солнышко выглянуло, и уже хорошо на тепле.
1: Ну так, конечно.
0: На сердце.
1: Не бывает плохой погоды.
0: Да. Как и...
1: Так и плохого настроения.
0: Плохого настроения у девушек, да.
1: Да. Это все вы виноваты.
0: Это мы все виноваты. Но, девчонки, если что-то где-то как-то не идет, улыбнитесь своему мужчине, и все будет гораздо лучше.
1: Главное, чтобы он сказал, я все решу, дорогая.
0: Да. Так, с советами и различными лайфхаками, а также тем, что произошло в выходные, мы здесь.
1: Ой, ну да, для чего мы собрались-то? Конечно, для этого.
0: Я смотрю, Алина уже телефон взяла.
1: Да, я уже...
0: Сейчас что-то поведает. Все в этом часе. Все здесь.
2: Вставай, просыпайся. Мы заряжаем твое утро.

0: Это радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Ух, какие скидки!
3: Еще и подарки!
4: 33 комода, щедрые выходные!
3: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
4: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
5: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения узнавайте у продавцов-консультантов.
6: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
7: Покупайте выгодно в «Светофоре». Колбаса вареная молочная 219 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 августа.
8: Нижний Тагил, 2026 год.
9: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ау, птицы-то скоро... Да, а птицы-то скоро полетят.
1: Так,
0: полетят.
1: Да.
0: К сожалению. Но я, смотрите, скажу. Я вчера вот в Екатеринбург ехал.
1: И?
0: Я такой еду, а параллельно мне летит какой-то то ли орел, то ли утка. Ну, с большими крыльями, но вроде бы утка, потому что широкая, длинная еще была та самая...
1: Клюв.
0: Клюв. Шея и клюв. Я еще не рассмотрела. Но смысл в чем? Он летит параллельно мне вдоль дороги. Я такой смотрю, я его обгоняю.
1: У вас гонка случилась.
0: Да, я его обогнал. Чуть-чуть проезжаю, смотрю, опять летит. То ли та, то ли другая.
1: Это было соревнование.
0: Весьма вероятно.
1: Весьма вероятно.
0: Весьма вероятно.
1: Ну, слушай, у тебя веселые поездки в Екатеринбург, я хочу сказать.
0: Да, стараюсь это...
1: Как-то, да, отвлекаться, развлекаться. Но это все отлично, это все отлично. Просто я, знаешь, что хотела сказать?
0: Что?
1: У меня столько всего накопилось, что я хочу сказать.
0: Ты как чайник уже подзакипаешь, думаешь информации.
1: Я вообще... Да, значит, ну что? Значит, первое, что я вам хочу рассказать. В общем, ребята, друзья, слушайте... Ребзя, да. Апельсиновый сок признали один из самых полезных напитков для организма.
0: Кто это опять признал?
1: Да, ученые выяснили.
0: Да где? Покажите мне этих ученых.
1: В общем, смотри, тебе вот ты... Не бубни, а слушай, тебе вот полезно. Значит, смотри, ежедневное потребление апельсинов и свежевыжатого сока может снижать воспаление, давление, что актуально, коллега, тебе, поддерживать здоровье сердца и кишечника, а также улучшать обмен веществ. В общем, в принципе, можно и апельсины лопать, и либо сок, что вам больше нравится, поэтому...
0: Центр исследования
1: Алины Геринг, да.
0: Апельсинов.
1: Да. В общем, нет, кроме шуток, а ты знаешь, что...
0: Нет, вот... там же на самом деле главное, чтобы сахара не было много, да?
1: Так, свежевыжатый.
0: Свежевыжатый.
1: Сам, я повторяю, свежевыжатый, либо фрукты.
0: А, да, то есть, а для ушей он там не помогает?
1: Ну, коллега, я найду для тебя специально для ушей что-нибудь.
0: Что там, какие там фрукты помогают, чтобы лучше сразу воспринимать с утра?
1: Я не знаю, что тебе уже поможет, ну, правда.
0: Ну, ладно, ладно, кофе мне поможет, это обязательно утром.
1: Ну, ты уверен?
0: По утрам.
1: В общем, вот, если вам не нравятся апельсины, я вам могу про киви рассказать.
0: А вот расскажу.
1: Киви перед сном тоже говорят, что меняет качество отдыха вообще в принципе. Исследование вот такое провели. Люди 4 недели ели 2 киви за час до сна. За час до сна.
0: Только? Либо они там еще там...
1: Только киви.
0: Картошечкой зашлифуют.
1: Нет, 2 киви. Значит, ну и время засыпания сократилось на 35%. Извините.
0: Ну, конечно. В желудке, кроме киви, ничего нет. Что остается делать? Только спать.
1: Ночные пробуждения стали реже, качество сна улучшилось.
0: Конечно. А что там потом из желудка-то отправлять по ночам-то, а?
1: Да ты вообще
0: нет. Какой скучный сон стал у них. Не пройти по утрам, ночью не встанешь в темноте, пальцем не ударишься, головой не стукнешься. Скукотища.
1: Ты так ходишь по ночам, да, везде ударяешься. Я побоюсь спросить, где ты живешь тогда. Нет, ну, это действительно. Да вообще, кто перед сном вообще есть вредно.
0: Ну, вообще, да.
1: Это во-первых. А если вы 2 киви слопаете, а потом утром апельсином шлифанете, я не знаю вообще, вы будете супер люди.
0: Мне кажется, да, там настроение будет прямо, ух, такое.
1: Ты запомнил.
0: Красно-зеленое. Запомнил. Завтра с апельсинами приходить?
1: Да.
0: Но почему бы нет? У меня, кстати, есть эта соковыжималка портативная.
1: Она пылью покрылась там?
0: Нет, работает.
1: Ты используешь ее?
0: Да, ну блендер. Ну, сок делает.
1: Я поняла.
0: Завтра будем есть апельсины. Пить апельсиновый сок, свежевыжатый.
1: Ты принесешь блендер сюда?
0: А что нет-то? В прошлый раз, вон, ты вспомни, если я бороду покрасил вот здесь, то что блендер принести? Это вообще как два пальца об асфальт. Ничего же я такого не сказал?
1: Я не знаю. Я ничего не слышала.

0: ТЧК, ТЧК.
1: Это значит точка.
0: Это значит да. Значит, ты молодец.
1: Да, я помню, я еще телеграммы отправлял. Ну, там ты был, ТЧК, ТЧК. Хотя, ты знаешь, я помню, а помнишь это, вот это приключение Простоквашино, и там чирик-чирик-чирик, ТЧК, точка, точка. А что это означало? А это означало, когда какие-то приносятся, какие-то сообщения приходили. Ну, и мы тут современные сообщения почитали. Я тут открыл какой-то сайт, ну, «Комсомольскую правду» читаю. Что произошло в мире за выходные?
0: И что там?
1: А тут ничего себе. Тут,
0: как обычно.
1: Да, тут Волочкову не пустили на дачу.
0: На мальдивскую дачу?
1: Да, да. Тут, представляешь, она Мальдивы называет своей дачей.
0: Ну, да, это давно известный факт.
1: Давно известный факт? Я, ты знаешь, у меня нет на Мальдиве дачи. Ну, в смысле, я не знал, что она такая.
0: У меня тоже там нет дачи. Но для Анастасии, да, это второй дом.
1: Живут же люди.
0: Как не пустили-то?
1: Да, что-то, а вот что-то не пустили в самолет. Хотя они говорят, мы с директором за 25 минут приехали до посадки, а нас не пустили? Беспредел?
0: Настенька. Ну, я надеюсь, что она добралась до своей дачи, потому что, ну, а как?
1: Да, мне вообще... Мне хочется сказать, Настенька, берите дачу на Лебе, вот, или в Николо-Павловске возьмите у нас под Нижним Тагилом. Да. Вы сюда доберетесь всегда.
0: Очень быстро.
1: Хотя в Николо-Павловск, возможно, да, иногда придется на лодке добираться. Ну, у нее шпагат большой, она может грести.
0: Да. Нет, ну, нет, на самом деле странные там истории. Мне попадались видео, где она возмущенно рассказывает, что вот некая авиакомпания, ай-яй-яй. Вы не пустили меня, как так? Ну, надеюсь, что у нее все хорошо.
1: Да, конечно, конечно, конечно.
0: Потому что неприятно, когда ты собираешь чемоданом,
1: на дачу, да.
0: Собираешь чемоданы на дачу.
1: Да,
0: ты уже на даче мысленно.
1: Мысленно.
0: Прилетаешь.
1: Картошку уже копаешься.
0: Да, приезжаешь в аэропорт, кроссворды достаешь там уже. Думаешь, как я сейчас на даче-то буду разгадывать кроссворды? И все, тебе говорят, извини, но нет.
1: Отворот, поворот.
0: Да ужас.
1: Ужас,
0: ужас, кошмар.
1: Ужас.
0: Угу.
1: Ой, а еще ты знаешь, тут Бузова стала мамой впервые.
0: Ты такой вообще, конечно. Тебе бы заголовки писать.
1: Ну,
0: ты хочешь меня удивить, я в курсе.
1: В курсе, да?
0: Да.
1: Я тебя хотел подловить, но только не сама, не Ольга, к сожалению.
0: Да, да.
1: А ее сестра Анна.
0: Это очень мило. На самом деле я умилялась с видео, когда вообще, в принципе, Анна рассказала о своей беременности. Ольга очень растрогалась. Это было видно, это было мило. Ну, поздравляем. Это,
1: да.
0: Это прекрасное событие.
1: Да, я тоже как являюсь, у меня тоже есть племянница, и я узнаю, что, ты знаешь, тети и дяди были круто.
0: Да?
1: Даже лучше, чем непосредственно родителями. Да, типа, ну, ты как бы... То есть ты имеешь все плюсы, но не имеешь минусов.
0: Ну да. Хорошо устроился.
1: Мы умеем, да.
0: Ну да.
1: Правда, слушай, да, это, конечно, 11 августа произошло, немножко задержка.
0: Я не знаю, да, ты как бы...
1: Новость. Ой, ну ладно, давай тогда пока на этом остановимся, а то новости такие с душком.
0: Да подожди, я тебе могу рассказать новость вообще актуальную.
1: Давай.
0: Криштиану Роналду наконец женился.
1: Да ты чё?
0: Все, да.
1: А
0: ну,
1: чё?
0: Вот, потому что когда мы с тобой были
1: попал?
0: В отпуске, они же там 10 лет или 11 лет встречались.
1: Да я вообще не в курсе.
0: Ну вот, я тебе рассказываю.
1: Красивая хоть?
0: Ну, такая.
1: Это бразильянка, по-моему, да?
0: Да, ну, нет, я не знаю, ну, какая разница. Ну, она очень, ну, такая. Ой. Ну, в общем, они идеальная пара.
1: Один тонкий, другая как бы восполняет, да? Нет?
0: Нет.
1: Ладно,
0: в общем, я к чему? К тому, что все ждали эту свадьбу. Поклонники уже гадали, отгадывали место, где это будет, собирались толпами. В общем, так и никто ничего не отгадал. Даже гадали, какие гости будут на этой свадьбе шикарной. Но тоже никто ничего так и
1: не угадал,
0: потому что
1: они
0: всех обманули и сделали очень милое торжество, мини-торжество с детьми и все.
1: На даче с детьми, на даче.
0: Ну, дома где-то, в общем, я не знаю. В общем, поздравляем.
1: Поздравляем.
0: Молодоженов.
1: Молодожены, вы молодцы, да. А я тоже видел, кто-то в эти выходные тоже праздники отмечал.

0: эти свадьбы.
1: Где ты видел?
0: Ну, рядом с моим домом гуляли, на набережной гуляли, да, я видел. Так что, все, кто окольцевался,
1: поздравляем!
0: Поздравляем! Классное время, счастливой жизни вам!

0: Экорадио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

сердце ты уходишь, а я остаюсь. И сто причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

0: телеграм-канал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй ecoradio.ru.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Ох, Тедди Свин не торопясь так это раскачивает наше утро, да? А мы переходим к гороскопу. Гороскоп на сегодня говорит, что, ребята, а поезд-то уже идет всем полным ходом, а вы еще не успеваете в него запрыгнуть.
1: Гороскоп на Эко-радио.
2: И вот, что же делать?
0: И вот как запрыгнуть в нужный вагон этой жизни, которая уже набрала обороты.
2: О, нужный вагон жизни.
0: Ну, вот такие аллегории с отрица.
2: Да, все расскажем, ничего не утаим. Овны, вам понедельник может сразу предложить задачу, которая потребует быстрого решения. Первым желанием будет действовать без долгих обсуждений. Но сегодня несколько дополнительных вопросов помогут избежать ненужной работы. Ну а вечером полезно переключить накопившееся напряжение в движение. Прогулку, тренировку или домашние дела.
0: Да, сегодня довольно-таки большой гороскоп, а? Так, а что нам про тельцов говорят звезды? Тельцы, сегодня вам придется немного быстрее обычного реагировать на изменения. Привычный порядок может нарушить чужое решение, неожиданная просьба или перенос сроков. Все это повлияет на ваш сегодняшний день. Не пытайтесь любой ценой вернуть все на прежние места. Возможно, новый вариант окажется даже удобнее, если ему дать шанс.
2: Близнецы, вам сегодня придется особенно тщательно следить за информацией. Одна и та же история может дойти до вас в нескольких совершенно разных версиях. Ну и вообще, в принципе, день благоприятен для обучения, презентаций, переписки, задач, требующих быстрой реакции. Ну а вечером лучше ограничить количество встреч. После насыщенного общения вам понадобится время, чтобы побыть в тишине.
0: Раки, сегодня возможен разговор, связанный с вашим положением в коллективе или распределением обязанностей. Если определенная нагрузка давно кажется несправедливой, то сегодня подходящий день сказать об этом.
2: Львы, вам понедельник даст возможность обратить на себя внимание благодаря конкретному поступку. Ну и вообще, после обеда вероятен интересный разговор о будущем. Вам могут предложить роль, проект или направление, которое выглядит престижно. Ну а в личной жизни сегодня полезнее задавать вопросы, чем рассказывать о собственных достижениях.
0: Девы, сегодня вам лучше не начинать утро с попыток разобраться со всем объемом накопившихся задач. Выберите один вопрос, который сильнее всего тормозит остальные процессы, и займитесь им первым.
2: Весы, вам понедельник может предложить выбор, которого вы предпочли бы избежать. Возможно, придется определить приоритет между двумя проектами, встречами или людьми. Ну а в личной жизни, возможно, приятная инициатива со стороны человека, от которого вы ее не ждали.
0: Скорпионы, сегодня вам пригодится способность держать свои планы при себе. Не все идеи стоит обсуждать на стадии, когда они еще только формируются. В работе может открыться информация, которая заставит изменить стратегию.
2: Но.
0: В общем-то, все.
2: Понятно. Стрельцы, вам понедельник принесет желание резко ускорить события. Возможно, вам надоест ждать ответа, согласования или подходящего момента. И захочется самостоятельно сделать первый шаг. Стрельцы, делайте.
0: Козероги, сегодня вам придется столкнуться с ситуацией, которую невозможно решить исключительно дисциплиной. Возможно, потребуются договоренности, а также придется уступать в мелочах или менять привычный порядок. Не воспринимайте компромисс как потерю позиции. Если конечный результат вас устраивает, то действуйте.
2: Водолеям, сегодня может попасться человек, который совершенно иначе смотрит на проблему, давно занимающую ваши мысли. Не спешите доказывать ему ошибочность его подхода. Просто пообщайтесь, послушайте, подумайте.
0: Рыбы, сегодняшний день может принести повышенную чувствительность к настроению окружающих. Если рядом кто-то нервничает или раздражается, постарайтесь не принимать его состояние. А вот если рядом кто-то улыбается, радуется, дарит

0: положительные эмоции и вообще весь такой вот довольный, то...
1: Я вот весь такой вот довольный сегодня.
0: Берите с него пример.
1: Ну да.
0: Действуйте, что называется.
1: Да.
2: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается.

0: Это радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
4: Встречаем новых героев! Фестиваль продаж G-Tour открыт! Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
5: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
6: Быть мамой – это каждый день.
7: Мам, я голоден.
8: Мам, мне скучно.
7: Мам, можно планшет?
6: Но есть одно «мам», которое звучит особенно сладко.
8: Мам, давай въем сам!
6: Потому что там Лего-го, курочка Ряба, обед супергероя и обновленное детское меню. А у тебя время на десерт и кофе, или встречу, или просто тишину.
9: Ждем вас на обновленное детское меню въем сами и дайте детям свободу, а себе время для отдыха.
10: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр

0: Тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле, 41-87-04.

0: Средний Урал. 8 часов утра уже. Доброе всем.
1: Радио новости.
2: О главных событиях минувшей недели коротко прямо сейчас в студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле завершилось слияние городских больниц номер 1 и номер 4, а также санатория «Руж». Объединенная структура теперь называется Нижнетагильская областная больница. В Минздраве заверяют, что жители от реорганизации ничего не потеряют и даже выиграют. Помощь медиков станет ближе. Большая многопрофильная больница объединила стационары, поликлиники, травмпункты и отделения реабилитации, раскиданные в 3 районах города. Суммарно здесь работают более 1600 сотрудников, в том числе 185 врачей. Директором назначен Константин Аникин, экс-главный врач горбольницы номер 4, а главным врачом Константин Нечаев, до последнего момента руководивший горбольницей номер 1. В прошлом году количество выявленных профзаболеваний на предприятиях Евразы сократилось до 23 случаев. Это вдвое меньше, чем в предыдущие периоды. В компании это связывает с системной работой по охране здоровья и модернизацией производственных процессов. В пресс-службе Евразы рассказали, что на предприятиях действует комплексная программа управления здоровьем, включающая медицину труда, добровольное медицинское страхование, организацию здорового питания, санаторно-курортное лечение, поддержку здорового образа жизни и занятий спортом. Масштабная реформа медицины цена труда запущена в компании с 2023 года. Уголовное дело возбудили управление СКР по Свердловской области после жалоб на качество воды жителей дома на улице Победы в Нижнем Тагиле. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования. По данным соцсетей, в квартиры дома долгое время поступает вода с примесями, из-за чего ее невозможно использовать для питья и бытовых нужд. При этом жильцы продолжают оплачивать коммунальные услуги. Руководитель регионального управления Следственного комитета Богдан Францишко должен представить Бастрыкину доклад о предварительном и окончательных результатах расследования, а также о мерах по обеспечению жителей качественным водоснабжением. На южном подъезде к Нижнему Тагилу завершается ремонт. На отрезке дорог между Старателем и Новой Кушевой обустраивают более 3 километров тротуаров, наружное освещение и ограждение. На участке также установят 2 светофора и остановочный павильон, нанесут дорожную разметку. Тендер на работы объявили в конце декабря прошлого года. На них выделили почти 73,5 миллиона рублей. Подрядчиком в итоге стала тагильская компания «Русдор». Управиться она должна до холодов. Примечательно, что южный подъезд к городу сдали более 15 лет назад. Но дорожками для пешеходов он был оборудован.

использован лишь эпизодически. Обустроить безопасные тротуары требовала прокуратура. На карте рекордов России сервиса «ТуГИС» появилась новая отметка – наблюдательная башня на Лисьей горе в Нижнем Тагиле. Она признана самым маленьким музеем России, площадь экспозиции внутри немногим больше 10.

0: скидкой «Ваками Тагил» на Восточное шоссе 3.
1: Реклама ввода и главная оферта. Указана минимальная цена на билет 3x50 плюс комплектация акций с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня на Среднем Урале облачно. Днем и вечером возможны дожди. Северо-западный ветер совершенно слабый. Температура утром 11 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 16.

0: Ой, а вы знаете, что еще диджеи любят? Да, диджеи любят праздники. А праздники у нас, слава богу, на Руси приготовлены на много-много лет вперед.
1: Да, доброе утро, это утреннее шоу. Алина Геринг, Александр Данилов здесь с тобой в это утро. Ну что, а какой праздник-то сегодня отмечать нам?
0: Да любой.
1: Да любой, вот
0: бери,
1: мне нравится.
0: Доставай.
1: Да хорошо, день любимого дивана.
0: Какая красота.
1: Ну просто потрясающе.
0: Ну, любимый диван, он такой, мы все немножко диванодавы.
1: Диванные эксперты.
0: Если ты знаешь, где в твоем диване выемка, где продавлено нужно, где какая-то капля, которую можно от соседей.
1: Ну вот как раз сегодня нужно устроить генеральную чистку вашего друга мягкого. Или почистить чехлы там, или что там у вас, пледы, что у вас на диване. Поэтому надо ухаживать за ним.
0: Хотя бы крошки.
1: Ну стряхните уже, сдуйте их, да.
0: Потому что, вы знаете, диван этот ваш, он столько наверняка видел, столько знает про вас, как вы сами не знаете. А сколько пота он
1: вписал. Ну все, коллега.
0: Ладно, в общем, диван это важно.
1: Да, диван это нужно.
0: Нужно. Так что порадуйте свой диванчик.
1: Так, что еще? День рыжих котов с голубыми глазами.
0: Ну
1: какой праздник еще? Ну давайте будем отмечать день серых котов с зелеными глазами. День рыжих котов с
0: челкой.
1: С челкой, да.
0: С длинными усами.
1: Да.
0: С полосочками.
1: Рыже-белую полоску и бело-рыжую полоску.
0: Да, монотонных, сереньких, рыженьких, там еще каких-нибудь.
1: Так, день баклажана еще сегодня.
0: День баклажана, да. О, слушай, я тут узнал, что есть какой-то баклажан-барбиджан, или как-то баклажан... готовят их как-то, как-то называется это блюдо. Баклажан.
1: А ты знаешь?
0: Ты умеешь? Знаешь?
1: Не знаю.
0: Ладно, бог с ними, с баклажанами.
1: Да, сегодня... Ты знаешь, что это вообще овощ долголетия? И это вообще в кулинарии баклажан считают овощем, но наука относит его к ягодам.
0: Как интересно. Ну, если ягода такая, она такая необычная ягода, а? Длинная. Надо было этот вопрос оставить в радиоутку.
1: Ну, надо было.
0: Ладно.
1: Было бы да кабы. Значит,
0: ягоды.
1: Да. В общем, баклажан тоже мы едим. Тоже не забываем.
0: Ой, а какая икра из баклажана?
1: Ой, зачем? Обожаю. Остренькая.
0: И полезно, и вкусно. Ах. День проснувшихся улиток отмечаю сегодня.
1: Чтобы это не было.
0: Да, проснувшихся улиток.
1: Я сейчас почитаю, что это значит.
0: Ну, может быть, это они просыпаются и ползут чтобы их можно было съесть.
1: А как спят улитки?
0: Как спят улитки? А видят ли улитки сны? А что снится улиткам осенью?
1: Если тебе приснилась улитка, что это значит?
0: Да, да. Вот,
1: что
0: женщины, это? Вот женщины, я очередной раз поражаюсь, вот какие мысли вам приходят в голову?
1: Значит, что это за праздник? Это забавный, необычный экологический праздник, посвящен одному из самых медлительных, древних и удивительных моллюсков на планете. Значит, что, факт об улитках? Вы не спрашивали, а я вам скажу. 600 миллионов лет назад появились на Земле.
0: Так.
1: 600 миллионов лет назад.
0: Даже страшно себе представить, а динозавров, наверное, еще не было, да?
1: Ты примерно родился в это время. Живут почти во всех уголках мира. А ты знал, что они имеют до 25 тысяч зубов?
0: У них есть зубы?
1: Да.
0: Где? Как это? Я вообще не знал, что у них зубы есть.
1: Как отметить этот день? Друзья, угостите домашнюю или садовую улитку свежим огурцом или листочком салата.
0: Баклажаном угостите ее.
1: Понаблюдайте за плавным движением моллюска и узнайте новые научные факты о жизни.
0: Лежа на диване.
1: Да. Я вам уже все рассказала.
0: И поглаживая рыжего кота с голубыми глазами. Но, если вы все это будете делать, то отлично.

0: И рядом с вами будет сидеть ротвейлер, большущая собака из Германии. Она берет свой рот, потому что сегодня отмечается день ротвейлеров. Международный день ротвейлера.
1: А еще есть
0: кто, если не помнит,
1: да.
0: Угу, ну, да. Это большая такая собака, да, с мордой, да, твоего соседа.
1: Да.
0: Не моего? Все. Ну так, ну, знаешь, если посмотреть, вот некоторые люди выглядят прямо вот как ротвейлеры с утра.
1: Ну да.
0: Не сомневаюсь.
1: А еще есть день «Я люблю свои ноги» сегодня.
0: Ой, это какая милота. День ног надо делать обязательно, это что касается из фитнеса, но а так вообще, девушки, ну...
1: День ног, да.
0: Ноги, это наше все, это самое лучшее, что вообще могла изобрести природа. Всех с праздниками, выбирайте любой.

0: Авторадио. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
2: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
3: Нужен большой семейный кроссовер с характером? Тенет Т8. Это семиместный салон. Полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Автомобиль для города, трассы и комфортных поездок всей семьей. В августе Тенет Т8 в Русальянс на фестивальной 5В строение 5 от 2 миллионов 549 тысяч рублей. Русальянс. Официальный дилер Тенет в Нижнем Тагиле. Фестивальная 5В строение 5. Звоните 43 43 42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 31 августа 2026 год.
4: Это вселяет уверенность «Лада Гранта». Всегда в наличии. Экономичный двигатель и выгодные условия покупки. «Лада Гранта» держит слово. Цена от 680 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» Осмота Тагил. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Телефон 37-95-95. Предложение действует с 1 июня по 31 августа 2026 года. Стоимость «Лада Гранта Седан» с учетом выгоды 20% по госпрограмме автокредитования гражданам РФ, попадающим под условия госпрограммы. АО «Автофинансбанк».
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Вот такая вот скороговорка с перечислением дней недели от участника BTS Джанкука. Только что, семерочка, 17 числа. Повторяюсь. Магия чисел работает.
1: Работает.
0: А семерка — счастливое число, так что неделя будет счастливой, удачной. Тем более мы здесь, у нас тоже новая неделя открылась. Здесь Алина Геринг с Александром Даниловым.
1: Да.
0: Так что, ребята, мы как Чумак заряжаем вас. Говорим,
1: кто?
0: Да. Этот Чумак, помнишь, Чумак? Ну, воду-то заряжал. Кашпировский, Чумак, вот эти
1: ребята.
0: Вот эти ребята. Вот, и мы тоже заряжаем. Неделя будет удачной. Семерочки, семерочки везде. Вот видите, песня «Семерка» сегодня. 17 число. Ну и там еще семерку себе найдите где-нибудь рядом.
1: Хорошо. Хорошо. Если вы...
0: Если вы
1: успели слетать в отпуск, съездить со второй половинкой, и что-то там пошло не так...
0: Так.
1: У меня для вас тоже есть лайфхак.
0: Так, делаем
1: громче. Как помириться и как вообще восстановить гармонию в отношениях?
0: Ну-ка, это очень важно,
1: это
0: да.
1: Это очень важно.
0: Говорить-ка.
1: Так что? Пары, которые тренируются вместе, легче справляются с конфликтами.
0: Ага, то есть надо ходить на тренировки вместе?
1: Да.
0: На фитнес, в спортзал?
1: Да.
0: Бегать, да, прыгать,
1: да,
0: на
1: не
0: лыжах?
1: Только в спортзал, да. Любая активность подойдет.
0: Слушай, ну так, наверное, да. Во-первых, давайте рассуждать. Я, как человек, посещающий вот эти учреждения, не медицинские, уже с некоторых лет медицинские, это самое, ты когда занимаешься, у тебя выброс этих эндорфинов происходит, ты такой на позитивчике, такой всегда на позитиве после спортзала. А если рядом с тобой находится твой как бы объект обожания, да, то ты как бы этот весь позитив на него выплескиваешь.
1: Но
0: выходит.
1: У меня абсолютно противоположная точка зрения.
0: Да? Ну, хотя опять же скажу, если ты в спортзале, то ты всегда можешь взять что-нибудь потяжелее и сказать: ну-ка принеси ко мне вот этот вот блин. И случайно этот блин может упасть куда-нибудь на какой-нибудь палец.
1: Это жестко.
0: Это если жестко.
1: Нет, ну слушай, если ты говоришь про спортзал, я не знаю, как там можно. Там, наверное, можно на позитиве как-то двигаться, не знаю. Вот вы на беговых дорожках вместе рядом занимаетесь, планы обсуждаете. Приятно.
0: Не

0: неудобно.
1: Неудобно, да?
0: Неудобно.
1: Я просто не хожу в спортзал.
0: На беговой дорожке вообще неудобно разговаривать. Она все дым брыгает, и ты это далеко, и ты...
1: Нет, ну можно не бегать, а можно ходить же.
0: Ну, неудобно, неудобно, неудобно.
1: Ладно, я просто...
0: Вот когда на тренажере, да, тогда удобно.
1: Ну вот.
0: На тренажере,
1: да. То есть ты подтверждаешь, что это как бы...
0: Можно, можно. Тем более в нужный момент, допустим, она подтягивается, ты ее, допустим, страхуешь.
1: Ой, как романтично.
0: Да, или наоборот, эту штангу подтягиваешь, она как бы, допустим, страхует. А если не то слово сказал, то страховка-то может и не сработать. Ты как бы это понимаешь. Ой.
1: Нет, на самом деле я не знаю. Я сомнительно отношусь к этой новости, потому что я занимаюсь со второй половинкой, со своей, спортом. Мы занимаемся теннисом.
0: Ну?
1: И когда мы играем в паре...
0: То ракетка бьется чуть сильнее, чем обычно,
1: нет,
0: да?
1: Ну,
0: шарик,
1: не знаю, ну как бы да. Ну, то есть, я к тому, что я имею в виду не он там на соседнем, на соседней стороне поля, а мы вместе. Двойка против двойки. Вот так, микст. И когда, то есть, вы в одной команде, и когда, например, у тебя что-то не получается,
0: то всегда можно на него свалить. Это же отлично. Так вот в этом так и работает. Да ты
1: нет.
0: Всегда просто сваливай и говори, во всем виноват ты. Вот так вот работает.
1: Нет, когда у тебя просто, например, ты бьешь, удар не получается, он тебе говорит, ты можешь так не бить. И все, слово за слово. И ракетка уже...
0: Ракетка уже летит не уже по шару, не по мячу.
1: Да, да, да.
0: Ну
1: да.
0: Так и то, это же лучше, чем, чем потом ходить и обижаться.
1: Выплеснули? То есть вы выплеснули и пошли довольны.
0: Да, главное потом в душ сходить холодный.
1: Ну, в общем, вот, друзья, если вы спортом не занимаетесь, то прогулки тоже подойдут.
0: Да, тем более в прогулке тоже. Вот не эксперты с тобой, а? В прогулке тоже хорошо. Пошел, слово за слово. Кто-то ушел, кто-то догоняет. И как будто бы вы и уже далеко. Удобно.
1: А ты-то ушел, просто развернулся, пошел в другую
0: вариантики,
1: сторону.
0: Есть варианты, да, варианты, сбросить пар.
1: Нет, друзья, в общем, мы не ссоримся, мы...
0: Мы наоборот...
1: Мы, да.
0: Скрепы эти держим.
1: Да.
0: Мы просто говорим лайфхаки, как сохранить семью.
1: Да.
0: Или создать. Ну да. И все такое, да. Спорт – наше все.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Вот это номер.
1: Так, ну что, автомобилисты, проголодались? Давно подарки мы не раздавали вам.
2: Да.
1: Просто так, просто за ваши красивые
2: глазки. Номера.
1: Номера. Запускаем. Слышите вот этот
2: звук
1: этого копытца? Это я как этот серебряная копытца из Павла Бажова. Тык-тык-тык-тык, золотишко раздает. Тык-тык-тык-тык.
2: Ну что, все, давай остановим. 0.37. Сегодня такой прекрасный номер. Ну и, конечно же, следующей комбинации 073-307-370-703 и 730. Если именно у тебя такой автомобильный номер, то скорее набирай 96-00-15.
1: Да, кстати, да, да. Новый телефон у нас, цифры телефона немножко другие. 96-00-15, 34-35, как города. В общем, здесь раздают подарки.
2: Да.
1: Ждем тебя, владелец номера 037.
2: Да, и следующих комбинаций, о которых мы проговорили. Но пока к новостям. Тут мы свадьбы с тобой обсуждали-то в начале нашего разговора.
1: Ну как, потенциальные свадьбы, если тренировки.
2: А я тут

0: Нашла, значит, пишут. Дресс-код на свадьбах стал причиной массовых обсуждений. Значит, смотри, люди делятся на два типа. Угу. Кто терпеть не может, тех, кто соблюдает правила, и те, кто нарушает эти правила.
1: Пожалуйста, пояснительную бригаду.
0: Так а что, есть дресс-код?
1: Есть какие-то там черные свадьбы, красные, синие, то есть все должны прийти фиолетовым, условно говоря.
0: Вот, как раз этих людей не любят, либо любят. Вот, либо ты идешь против всех, либо ты соблюдаешь правила и...
1: То есть давай гипотетически построим ситуацию, да? То есть у нас все должны быть, допустим, в салатовом.
0: Да.
1: Оливковый.
0: Или цвет сливочного масла, не жёлтый. Желтый, а цвет сливочного масла.
1: Да, хорошо, да, ладно. В общем, девушки пришли в сарафанах сливочного масла.
0: Да.
1: Мужчины, дай бог, в желтом. Ну, будем честны, да? Желтым они пришли. Ну, или там с желтым хотя бы там рубашкой. Галстуком желтым. Но есть ведь всегда тот парень на деревне. Тот самый отчаянный, который пришел в джинсах. И в белой рубашке. И там в брюках и какой-нибудь синей рубашке.
0: Да. В голубой.
1: Голубой, да. Я хочу выделиться, да. Я не как все.
0: Нет, ну да, вот. И как вот ты относишься к дресс-коду?
1: Бесит?
0: Или дресс-код?
1: Ну.
0: Тебя. Бесит или нет?
1: Такие люди, которые не соблюдают.
0: А, то есть не соблюдают, тебя бесит.
1: Ну да.
0: Меня тоже.
1: Ну, есть правило. Один раз человек женится, камон. Нет, ну, конечно, кто-то по пять раз. Знаю я такие, конечно, кто-то... Это, вот кто уже там первый, третий, четвертый, пятый раз, и они там просят прийти в оливковой рубашке. Да иди-ка ты, Вася, сколько можно уже? Хватит.
0: Первая свадьба была такая, вторая другая, третья, извини.
1: Такое ощущение, что ты уже прикалываешься. У меня рубашек столько в принципе нету, сколько я на твоей свадьбе покупаю.
0: Нет, ну просто нужно тогда... Это же не только свадьбы касается. Мне тут ролик попадался, что уже дресс-код делают на дни рождения детей.
1: Да,
0: то есть дети могут прийти только в цвете Тиффани, вот, например.
1: Загрузка.
0: Да, ну это такой лазурно-голубой.
1: Это уже какой-то, знаешь, подготовка к каким-то этим...
0: Я даже не знаю.
1: Исправительным учреждением.
0: В общем, нет, на самом деле там дошло до скандала, потому что... Мама нарядила девочку в голубой цвет, и девочки сказали: извини, мы тебя фотографировать не будем со всеми, потому что все в цвете Тиффани, а ты в голубом.
1: Вот.
0: Но это уже, мне кажется, сумасшедшее.
1: Это уже из истории, да. День рождения-то чей? Ребенка?
0: Да.
1: Или родственника?
0: В общем, друзья, да, дресс-код такая вещь.
1: Ой. Да, дресс-код такая вещь. Так, ладно, если мы к порядку, если мы говорим о порядке, то на порядок нашей игры сегодня, да, мы раздаем подарки владельцу номера 037, либо любой комбинации 073, 307, 370, 703 и 730. Если это номера вашего автомобиля, то звоните по телефону 96-2015. 96-2015. У нас на этой неделе мы работаем вот на этом номере. 96-2015.
0: Можем позволить себе.
1: Можем себе позволить.
0: Два телефона. Как это, знаешь, люди, у которых два телефона, они сразу такие, ну, сильно занятые, кажется, вот такие бизнесмены, предприниматели.
1: Ну или просто те, у кого аккаунты не работают.
0: Да. На одном телефоне одни приложения, на другом другие.
1: Да,
0: вот мы тоже такие же. Ребята.
1: Так, ладно. Подарок остается сегодня в студии Эко-радио, что называется у нас. А мы далее двигаемся с Данилом Нилетто, счастливым. Ой, слушай.
0: Ой, да.
1: Ну что, на дне города танцевал?
0: Да, нет.
1: Я тоже.
0: Нет.
1: Не срослось, не получилось. Но зато я все видел в нашей группе во ВКонтакте. Смотрите тоже, как его выступление с дня города. Нилетто, счастливым.

0: Эко-радио. Реклама. 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: 33 комода, щедрые выходные!
2: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках месяца и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Мясо тушеное по-домашнему 350 граммов, 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
7: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
8: Встречаем новых героев! Фестиваль продаж G-Tour открыт! Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле, 41 87 04.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
5: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
4: Территория звука.
5: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
4: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.

0: Море, привет, это, конечно, хорошо, да, но сперва надо подумать об учебе, тем более впереди, да, вот эти учебный весь процесс, и у нас есть соответствующая полезная информация на правах рекламы. Нижнетагильский юридический колледж объявляет набор выпускников 9 и 11 классов на очную и заочную форму обучения. Поступление в колледж осуществляется без вступительных экзаменов. Ждем вас в Нижнем Тагиле по адресу Черносточинское шоссе, 70, второй этаж. Звоните, телефон в городе Нижний Тагил, 230-100. Еще раз номер телефона, 230-100, код города 34-35, 230-100. Успешная карьера начинается здесь. Количество мест ограничено.
1: Гороскоп на Эко-радио.
0: Ну что, Алин, ну расскажем, что там звезды говорят про сегодняшний день-то?
2: Конечно, расскажем, ничего не утаим. Овны, понедельник может сразу предложить задачу, которая потребует быстрого решения. Первым желанием будет действовать без долгих обсуждений, поэтому овны вперед.
0: Тельцы, сегодня вам придется немного быстрее обычного реагировать на изменения. Не пытайтесь любой ценой вернуть все на прежние места. Возможно, новый вариант окажется даже удобнее, если дать ему шанс. И совет дня. Стабильность иногда требует согласия на перемены.
2: Близнецам сегодня придется особенно тщательно следить за информацией. Одна и та же история может дойти до вас в нескольких совершенно разных версиях. Но вечером лучше ограничить количество встреч. После насыщенного общения вам понадобится время, чтобы побыть в тишине.
0: Раки, сегодня возможен разговор, связанный с вашим положением в коллективе или распределением обязанностей. Если определенная нагрузка давно кажется несправедливой, сегодня подходящий момент сказать об этом.
2: Львам понедельник даст возможность обратить на себя внимание благодаря конкретному поступку. После обеда вероятен интересный разговор о будущем, но в личной жизни сегодня полезнее задавать вопросы, чем рассказывать о собственных достижениях.
0: Девы, девоньки, сегодня лучше не начинать утро с попыток разобраться со всеми накопившимися задачами. Выберите один вопрос, который сильнее всего тормозит остальные процессы, и займитесь им в первую очередь.
2: А весам понедельник может предложить выбор, которого они предпочли бы избежать. Возможно, придется определить приоритеты между двумя проектами, встречами или людьми.
0: Скорпионы, сегодня вам пригодится способность держать свои планы за зубами. Не все идеи стоит обсуждать на стадии, когда они еще только формируются. В работе может открыться информация, которая заставит изменить стратегию.
2: А вот стрельцам понедельник принесет желание резко ускорить события. Возможно, вам надоест ждать ответа, согласования или подходящего момента. И захочется самостоятельно сделать первый шаг. Однако с финансами лучше не торопиться. Если идея требует значительных расходов, дайте себе хотя бы сутки на проверку расчетов.
0: Вот, это вот госуслуги всегда говорят, да? Сутки на то, чтобы...
2: Ты подумай, ты не говори сразу, ты подумай.
0: Подумай, да, подумай, подумай. Финансы, они такие. Так, козерожки, козероги, сегодня вам придется столкнуться с ситуацией, которую невозможно решить исключительно дисциплиной. Возможно, потребуется договариваться, где-то уступить в мелочах, ну или поменять привычный порядок. Но если дело того стоит, то и придется идти на уступки.
2: Водолеям сегодня может попасться человек, который совершенно иначе смотрит на проблему, давно занимающую ваши мысли. Но звезды вам советуют, чужая точка зрения не обязательно должна быть правильной, чтобы оказаться полезной.
0: Ну и рыбки, понедельник может принести повышенную чувствительность к настроению окружающих. Если рядом кто-то нервничает или раздражается, то постарайтесь не перенимать его состояние.

0: состояние. Не принимайте чужое напряжение за сигнал, что именно вам тоже нужно действовать так. Лучше принимайте
1: вот, позитивные вибрации. Да. Да, зачем нам негатив?
0: Все правильно Алина сказала.
1: Слушайте, как вот, ну да, да.
0: Как рыба в воду глядела.
1: Мне как рыба в воде, потому что в этом...

0: Авторадио. Реклама.
1: Тенет Т8. Когда нужен кроссовер без компромиссов, семиместный салон, интеллектуальный полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Все, чтобы получать удовольствие от каждой поездки. В августе Тенет Т8 в Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37 от 2 миллионов 549 тысяч рублей. Сатурн Р Авто. Официальный дилер Тенет в Нижнем Тагиле. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Подробности по телефону. Акция с 1 по 31 августа 2026 год.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660. Нижний Тагил.
4: Это вселяет уверенность. «Лада Гранта». Всегда в наличии. Экономичный двигатель и выгодные условия покупки. «Лада Гранта» держит слово. Цена от 680 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада» «Осмота Тагил». Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Телефон 37-95-95. Предложение действует с 1 июня по 31 августа 2026 года. Стоимость «Лада Гранта» седан с учетом выгоды 20% по госпрограмме автокредитования гражданам РФ, попадающим под условия госпрограммы. АО «Автофинансбанк».
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
5: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж.

0: На среднем Урале 9 часов утра.
1: Радио. Новости.
2: О главных событиях минувшей недели коротко прямо сейчас в студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле завершилось слияние городских больниц номер 1 и номер 4, а также санатория «Руж». Объединенная структура теперь называется Нижнетагильская областная больница. В Минздраве заверяют, что жители от реорганизации ничего не потеряют и даже выиграют. Помощь медиков станет ближе. Большая многопрофильная больница объединила стационары, поликлиники, травмпункты и отделения реабилитации, раскиданные в 3 районах города. Суммарно здесь работают более 1600 сотрудников, в том числе 185 врачей. Директором назначен Константин Аникин, экс-главный врач горбольницы номер 4, а главным врачом Константин Нечаев, до последнего момента руководивший горбольницей номер 1. В прошлом году количество выявленных профзаболеваний на предприятиях Евраза сократилось до 23 случаев. Это вдвое меньше, чем в предыдущие периоды. В компании это связывает с системной работой по охране здоровья и модернизацией производственных процессов. В пресс-службе Евраза рассказали, что на предприятиях действует комплексная программа управления здоровьем, включающая медицину труда, добровольное медицинское страхование, организацию здорового питания, санаторно-курортное лечение, поддержку здорового образа жизни и занятий спортом. Масштабная реформа медицина труда запущена в компании с 2023 года. Уголовное дело возбудили управление СКР по Свердловской области после жалоб на качество воды жителей дома на улице Победы в Нижнем Тагиле. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования. По данным из соцсетей, в квартиры дома долгое время поступает вода с примесями, из-за чего ее невозможно использовать для питья и бытовых нужд. При этом жильцы продолжают оплачивать коммунальные услуги. Руководитель регионального управления Следственного комитета Богдан Францишко должен представить Бастрыкину доклад о предварительном и окончательных результатах расследования, а также о мерах по обеспечению жителей качественным водоснабжением. На южном подъезде к Нижнему Тагилу завершается ремонт. На отрезке дорог между Старателем и Новой Кушевой обустраивают более 3 километров тротуаров, наружное освещение и ограждение. На участке также установят 2 светофора и остановочный павильон, нанесут дорожную разметку. Тендер на работы объявили в конце декабря прошлого года. На них выделили почти 73,5 миллиона рублей. Подрядчиком в итоге стала тагильская компания «Русдор». Управиться она должна до холодов. Примечательно, что южный подъезд к городу сдали более 15 лет назад. Но дорожками для пешеходов он был оборудован лишь эпизодически. Обустроить безопасные тротуары требовала прокуратура. На карте рекордов России сервиса «Тугис» появилась новая отметка – наблюдательная башня на Лисьей горе в Нижнем Тагиле. Она признана самым маленьким музеем России. Площадь экспозиции внутри немногим больше 10 метров. Всего на карту занесено 70 рекордов более чем в 30 городах страны. Больше всего таких объектов в Москве и Санкт-Петербурге. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
4: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Аками Тагил специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно. Вся пятерка брендов Huawei,

0: Моторадио. Погода.
1: Итак, погода на 17 августа от сервиса Яндекс. Погода. Сегодня будет такое: северо-западный слабый ветер, почти не дует. Температура утром 12 градусов, днем воздух прогреется до плюс 16, утром немного облачно, а вот днем и вечером возможны дожди. Насколько большие, непонятно, но возможны дожди.

0: Артика, Асте, спасибо. Спасибо на том, что напомнили, о том, что разрешили нам быть счастливыми. Но здесь Алина Геринг и Александр Данилов. Это утреннее шоу. И мы не разрешаем, мы говорим, что будьте счастливыми. И удача сегодня будет обязательно улыбаться всем. Почему? Потому что 17-е сегодня число.
1: 17 это потрясающее это счастливое число.
0: Потрясающее счастливое число. Почему? А просто потому.
1: А просто потому, что мы так решили, все.
0: Так, музыка играет из фильма «Большой куш». Это у нас, значит, тоже что-то связано с играми, с удачей.
1: Да, я тут новости недавно тоже слушала. У нас на Экораде рассказывали, что жительница Нижнего Тагила выиграла 1 000 000 рублей в лотерею.
0: Да ты что? Mm-hmm. И на нашей все-таки улице праздник тоже случился. Праздник случился. Где адрес, телефон, контакты?
1: Вот надо узнать, найти, узнать.
0: Это у нас было это объявление? У нас
1: да,
0: было?
1: Да, да.
0: Значит,
1: да.
0: Новостники наши все знают.
1: Надо подняться, узнать.
0: А я давно их не видел, кстати. Мне кажется, они
1: пошли...
0: Они
1: что-то там, да, они что-то знают.
0: Они пошли, походу, буду искать этого миллионера.
1: А мы пойдем искать их.
0: Да.
1: Ну, в общем, да, друзья. Так что, мне кажется, 17 число тоже прекрасно подойдет для покупки какого-нибудь лотерейного билета.
0: Да, только не увлекайтесь, не увлекайтесь. Ну
1: да, так, чисто ради настроения.
0: Спортивного интереса. День рождения.
1: Слушай,
0: а вот дни рождения мы каждый день тоже смотрим, и тут тоже определенный спортивный интерес у нас возникает, потому что иногда прямо такие личности отмечают свои юбилеи или просто когда
1: свой день, да.
0: Да,
1: так.
0: Свой день. Угу. Итак, ладно, начнем. Сегодня тоже есть кого отметить. Роберт Де Ниро.
1: Вау.
0: Роберт, он же наш сия Руси Де Ниро, самый главный таксист, потом исполнитель различных ролей криминальных авторитетов. В последнее время снимается в различных комедийном жанре. То есть
1: он в комедийном, вот в комедийном жанре, мне кажется, он вообще потрясающий.
0: Да, ты представляешь, у него талант открылся, да, в 60 лет вот это в комедиях сниматься.
1: Да, вот он прямо вообще отлично вписывается во все комедии.
0: Так что, да, Роберт Де Ниро, красавчик, 83 года ему сегодня, он лев по гороскопу, респект, уважение, долгих лет жизни.
1: Да.
0: Мы ему искренне желаем. Так, есть актеры из нашего пантеона. Это Олег Табаков, в 18 году он нас
1: прекрасно
0: покинул, в 91 году, но мы его помним.
1: Мы помним, да.
0: Особенно его голос. Голос Котофея в Простоквашине.
1: Да, да, да, да, да.
0: Дядя Федор, ты неправильно ешь.
1: Ты неправильно.
0: Это все, да. Это наши корни.
1: Ой, это вообще, я говорю, потрясающе. Просто тепло на сердце, на душе сразу становится.
0: Да. Так, также сегодня из музыкальных столпов, так сказать, опор нашей эстрады отмечает Муслим Магомаев. Ну как отмечает, да, Муслим Магомаев в 2008 году, на 84-м году тоже он пошел в мир параллельный, но именно 17 августа был он с нами. Короче, запутался. Поддержи меня.
1: Я слушаю.
0: Поддержи меня, правда.
1: Нет, я думаю,

0: цитаты вот в своих...
1: Так, ну а ты знала, что муслим... Ты знаешь, я вообще уже во взрослом возрасте узнал, что Муслим Магомаев озвучивал всех персонажей в мультфильме «Бременские музыканты».
0: Да, всех.
1: Ну, кроме женских вокалов, конечно.
0: Ну, понятно.
1: А, по-моему, даже и вокалов... Кстати, надо посмотреть. По-моему, даже этих «Песню разбойников» он тоже...
0: Ну, вот разбойники, ага.
1: По-моему, даже это он... В общем, всех он там озвучивал.
0: А я тебе, знаешь, еще факт расскажу, что в его честь советские астрономы назвали «Малую планету».
1: Вот это правильно.
0: Открыли в 1974 году.
1: Вот это правильно. То есть мы можем посмотреть на небо и увидеть...
0: И увидеть, да. Это потрясающе.
1: Это потрясающе. Слушай, луч света золотого, он настоящий, наша эстрада. Ну,
0: вообще...
1: Но не можем мы пройти. Вот пусть наши музыкальные редактора нас расстреливают или что-то с нас рвут на британский флаг, но мы не можем пройти эту замечательную композицию из «Бременских музыкантов». Муслим Магомаев, «Серенада Трубадура».

0: Эх, золотой голос, да, Алин? Золотой голос. Ох, какая да. замечательная композиция. Так, ладно, движемся дальше. Новинка от сегодняшних селебрити.
1: Ну давай, интересно даже.

0: Это радио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Так, рок-н-ролл, это, конечно же, хорошо, но в предыдущем выходе мы тут разговаривали о песне «Трубадура» из «Бременских музыкантов». И я внес некоторую дезинформацию о том, что Муслим Магомаев исполняет все партии в «Бременских музыкантов».
1: Оказывается, это не так.
0: Да, оказывается, это не так. Ну, все правильно, ну... Слава богу, у нас есть слушатели наши, которые нас поправят всегда. Олег Анафриев. Надеюсь, правильно произнес фамилию. Ну, ты, честно говоря, я всегда думал, что Муслим. Муслим Магомаев, как нам говорит интернет, он по следам бременских музыкантов уже в последующем присоединился к озвучке некоторых партий. Пишут, что все-таки партия «Трубадура» и гениального сыщика с атаманшей все-таки он исполнил. Да. Ну, что, прекрасно, прекрасно. В любом случае... Получилось-то как? Звучит-то
1: да, как вообще? Да.
0: Какие вот люди. А кстати, знаешь, почему так произошло, что Олегу пришлось все записывать, все партии в бременских музыкантах? На ночную запись не смогли приехать другие приглашенные артисты, поэтому вот человек.

0: человеку пришлось выкручиваться за всех. И как сделал это, да? Вот советская школа. И как он это сделал? Что мы сейчас вот прям даже вот...
1: Сделай все сам, как говорится, да? А, и точно. Будет лучше всех.
0: Если
1: да?
0: хочешь, чтобы получилось хорошо.
1: Хорошо, сделай просто все сам. Вот и все.
0: Ой, да.
1: Это работает,
0: да. Наши современные творцы тоже сейчас все сами делают. Вот Колобка пересняли. Ой, вы бы видели Алину. Я просто ей говорю, Алин, ты ходила на Колобка? Пойдешь? Он говорит, господи, да боже упаси.
1: Ну, не мое кино.
0: Да, Алина.
1: На каждое кино есть свой зритель, поэтому я и на Одиссею тоже не ходила. И не пойду, наверное.
0: Нет, ну, Одиссею я тебе расскажу, да, к сожалению, я еще не успел, но туда пойду. Мне просто интересно, все-таки Колобок-то, а? Смотри-ка, 400 тысяч, пишут, собрал. А вложили 1 миллиард. Простая математика. Миллиард, им надо 2 миллиарда собрать.
1: 2 миллиарда?
0: Да, 2 миллиарда рублей должны собрать. Сейчас 400 собрали. Ну, по официальным источникам. В некоторых источниках...
1: Там другие цифры.
0: Будем ставить ставки?
1: Я не знаю.
0: Соберут, не соберут?
1: Ну, если у вас есть дети, наверное, такое кино зайдет.
0: Да,
1: ну, наверняка. Я не знаю.
0: А как тебе дизайн коробка Колобка?
1: Ну, я не знаю.
0: Ну, есть же черты Харламова, да, в нем?
1: Ну, конечно, есть. Конечно, есть.
0: Хорошо бороду им нарисовали.
1: Ну, они подобрали персонажа прямо хорошо под голос, что я тебе могу сказать.
0: Да. Ну, в общем, нет, такая история, но все равно же отечественный производитель надо поддержать, сходить. Ради спортивного интереса. А вот пойду.
1: А вот и сходи.
0: А вот и схожу. Спортивного интереса, ради спортивного. Посмотрю,
1: нет,
0: что
1: серьезно,
0: там.
1: Нет, серьезно, пойдешь?
0: Ну, а что делать-то? Я когда тебя обманул? Никогда? Почти.
1: Ну, почти.
0: Почти.
1: Ну, я тебя поймал на слове.
0: Опять? Что?
2: Доброе утро. Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Олен, а ну мы тут плавно зашли на шоу-бизнес, да, на кино, на мультфильмы. Сначала мультфильмы, кино.
1: Так.
0: Вот хорошая новость, ну я не знаю, насколько она свежая, ну как свежая, да, вот буквально утром распечатали, Джонни Депп все-таки возвращается в «Пираты Карибского моря».
1: Да я как будто бы уже это слышала.
0: Это как будто бы, да, уже вот все это витало в воздухе, что, да, Брукхаммер уже все официально, там даже переговоры с ним провел, все, много, мешки с золотом, знаешь,
1: все-таки
0: творят чудеса.
1: Ну, понятное дело.
0: Ну, кстати, у него неплохо идут дела у Джонни Деппа. Он вот тут стал лицом компании Dior, Sauvage Extrait.
1: Так это тоже как будто бы давно я его там уже
0: вновь,
1: видела.
0: Вновь стал. Ну. Да, вот тут фотография опубликована. Такой моднячий, все дела.
1: Ну, так естественно. Нет, ну, ждем.
0: Ждем.
1: Это пока переговоры, потом над сценарием они будут работать, потом снимать. Это ой.
0: Ну, зато мы уже скоро Джонни Деппа увидим. Вот уже где точно увидим, это 13 ноября будет премьера «Скруджа». Фильм «Эбензер». Ну, в общем, по Чарльзу Диккенсу снимают кино, это про Рождество.
1: А, рождественская история, да.
0: Да, рождественская история, да, он там Скруджа исполнил. Ну, говорят, что такое фильмец-то будет, такой больше похоже на ужастик. Потому что
1: режиссер
0: раньше снимал, да, ужас, и вот такой жутковатый. Ну, фотографии с площадки, да, он такой... Ну, дух Чарльза Диккенса передан, мне кажется.
1: Ну да, наверное. Я тоже вот сейчас смотрю, да. Как будто бы да.
0: Как будто бы да. Так что в ноябре, ну, возможно, в нашем...
1: Ой, мы уже готовимся уже к Новому году, да, потихоньку.
0: Скорее всего, у нас в декабре будет. Но все это будет здесь. Так что на какое кино пойти, решайте сами, думайте сами. Звоните нам, рассказывайте, если сходите. Ребят, кстати, если кто-то сходил на Колобка, либо пойдет на Колобка, позвоните нам, 96-00-15, расскажите свое мнение.
2: Я не пойду тогда.
0: Ну, чтобы мне не ходить.
1: Нет, ты пойдешь.
0: Чтобы мне не ходить.
1: Как это?
0: А то меня Тарина уже подцепила.
1: Подожди. Слово не воробей.
0: Ну, если наши слушатели позвонят и расскажут все-таки.
1: Нет.
0: Все равно мне идти. Свое,
1: да.
0: Составить свое мнение, да. И поделиться им.
1: Да.
0: А если я еще кружочек тут запишу?
1: Отлично.
0: Ой, что ж не делаешь для любимой работы? Включайся.

0: Так, движ. Мы двигаемся дальше. У нас у Алины какой-то с пометкой молнии.
1: Да нет, ничего молнии, как бы все предельно понятно, нет молнии. Значит, зуммеры перестали отвечать на звонки.
0: Ужас!
1: Да,
0: ужас,
1: значит, внезапный звонок воспринимается как вторжение, потому что это поколение выросло в культуре текста. Там можно обдумать ответ, поигнорить немного.
0: Хочется сказать, да они вообще уже совсем...
1: Ну, звонок требует бросить все и включиться, понимаешь, сразу. Нужно сразу думать, соображать. Это тяжело сейчас.
0: Тяжело.
1: Нарушение личных границ. А если люди звонят вообще с незнакомых номеров, то вообще не берут трубки. Поэтому скажи спасибо.
0: Что вообще отвечают.
1: Да, что отвечают.
0: Да, хочется иногда сказать, что вообще... Ладно.
1: Нет, но у меня тоже иногда есть тревожность, когда мне звонит незнакомый номер.
0: Не то, что это тревожность, это сразу у тебя там,
1: холодок. Я скорее не отвечу на незнакомый номер, чем отвечу.
0: Да, мне кажется, сейчас уже все так. Понимаешь, возьмешь трубку, там скажут, можете пройти социальный опрос, как вам так новый дизайн колобка?
1: Да что ж такое-то? Коллега, успокойся уже.
0: Колобок не оставляет меня.
1: Я вижу.
0: Ой, ладно, зумеры, давайте-ка дружить и давайте говорить... Разговаривать, больше разговаривать, чем писать.
1: Это да.
0: Потому что, знаете, разговор, там эмоция, там заплетаешь слова, сразу понятно, кто утром пил кофе, а кто воду.
1: Ага.

0: А, я забыл.
1: Ага.
0: Вот. Ну, типичный зумерский ответ.
1: Почему?
0: Чего нет? А что, они не так разговаривают?
1: Нет, я не зумер.
0: Ну, конечно. Кстати, у нас тут намечается новое небольшое противостояние. Будем узнавать, кто музыку какую слушает и узнает. Допустим, у нас даже прямо сейчас в студии произошел небольшой диалог. Оказывается, мы с Алиной какие-то песни знаем. А наши коллеги более молодого возраста...
1: Не знают.
0: Не знают. А кто это за... Что это за исполнитель? А что она там поет или что?
1: Да, и ты сразу... все понятно.
0: Так что битва поколений будет скоро. На этой неделе ждите новые кружочки. Следите за нашими социальными сетями. В группе во ВКонтакте, скорее всего, это будет.
1: Да, скорее всего, так и будет.
0: Да, все будет... Неделя будет интересная.
1: Да, но у нас впереди гороскоп.
0: Да, скоро.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Быть мамой – это каждый день.
2: Мам, я голоден.
3: Мам, мне скучно.
2: Мам, можно планшет?
1: Но есть одно «мам», которое звучит особенно сладко.
3: Мам, давай въем сам.
1: Потому что там Лего-го, курочка Ряба, обед супергероя и обновленное детское меню. А у тебя время на десерт и кофе, или встречу, или просто тишину.
4: Ждем вас на обновленное детское меню «Въем сами» и дайте детям свободу, а себе время для отдыха.
5: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля «Тэбанк».
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
7: 22 августа – грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова-Городище. Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.
8: Разбежаться сами.

0: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Гороскоп на Эко-радио.
3: Так, ну а чтобы быть в курсе, к чему готовиться на сегодняшний день, заглянем в гороскоп, расскажем о нем прямо сейчас.
4: Овнам понедельник может сразу предложить задачу, которая потребует быстрого решения. Ну а вы, овны, действуйте, потому что вечером полезно переключить накопившееся напряжение.
3: Тельцы, сегодня придется немного быстрее обычного реагировать на изменения. Привычный порядок может нарушить чужое решение, неожиданная просьба или перенос сроков. Не пытайтесь любой ценой вернуть все на прежнее место. Возможно, новый вариант окажется даже удобнее, если ему дать шанс.
4: Близнецы, сегодня придется особенно тщательно следить за информацией. Одна и та же история может дойти до вас в нескольких совершенно разных версиях. Совет дня. Информация становится полезной только после проверки.
3: Раки. Сегодня возможен разговор, связанный с вашим положением в коллективе или распределением обязанностей. Если определенная нагрузка давно кажется несправедливой, сегодня подходящий момент сказать об этом.
4: Львам понедельник даст возможность обратить на себя внимание благодаря конкретным

0: своему поступку. Ну а после обиды вероятен интересный разговор о будущем.
1: Девы, сегодня вам лучше не начинать утро с попыток разобраться со всем объемом накопившихся задач. Выберите вопрос, который сильнее всего тормозит остальные процессы, и займитесь им первым.
0: Весам понедельник может предложить выбор, которого они предпочли бы избежать. И, возможно, придется определить приоритет между двумя проектами, встречами или людьми.
1: Скорпионы, сегодня вам пригодится способность держать свои планы при себе. Не все идеи стоит обсуждать на стадии, когда они еще только формируются.
0: Стрельцам понедельник принесет желание резко ускорить события. Возможно, вам надоест ждать ответа, согласования или подходящего момента. И захочется самостоятельно сделать первый шаг. Однако с финансами лучше не торопиться.
1: Козероги, сегодня вам придется столкнуться с ситуацией, которую невозможно решить исключительно дисциплиной. Возможно, потребуется договариваться, уступать в мелочах или менять привычный ход своих действий.
0: А водолеям сегодня может попасться человек, который совершенно иначе смотрит на проблему, давно занимающую ваши мысли. Не спешите, водолеи, доказывать ему ошибочность его подхода.
1: Рыбы, сегодняшний день может принести повышенную чувствительность к настроению окружающих. Если рядом кто-то нервничает или раздражается, постарайтесь не перенимать его состояние. Перенимайте только хорошее.
0: Да, и вообще, в принципе, прекрасной вам недели, дорогие наши слушатели. Бодримся, веселимся вместе. Прекрасного понедельника.
1: Всего самого доброго. Алина Геринг, Александр Данилов. Понедельник сегодня. Самый лучший день.
0: Да, это утреннее шоу. Всем пока.
1: Пока.
2: Улыбнись новому дню. Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: 33 комода, щедрые выходные!
2: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках мест и порядке получения. Узнавайте.

0: На Среднем Урале 10 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: О главных событиях минувшей недели коротко прямо сейчас в студии Илона Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле завершилось слияние городских больниц номер 1 и номер 4, а также санатория РУШ. Объединенная структура теперь называется Нижнетагильская областная больница. В Минздраве заверяют, что жители от реорганизации ничего не потеряют и даже выиграют. Помощь медиков станет ближе. Большая многопрофильная больница объединила стационары, поликлиники, травмпункты и отделения реабилитации, раскиданные в 3 районах города. Суммарно здесь работают более 1600 сотрудников, в том числе 185 врачей. Директором назначен Константин Аникин, экс-главный врач горбольницы номер 4, а главным врачом Константин Нечаев, до последнего момента руководивший горбольницей номер 1. В прошлом году количество выявленных профзаболеваний на предприятиях Евразы сократилось до 23 случаев. Это вдвое меньше, чем в предыдущие периоды. В компании это связывает с системной работой по охране здоровья и модернизацией производственных процессов. В пресс-службе Евразы рассказали, что на предприятиях действует комплексная программа управления здоровьем, включающая медицину труда, добровольное медицинское страхование, организацию здорового питания, санаторно-курортное лечение, поддержку здорового образа жизни и занятий спортом. Масштабная реформа медицины труда запущена в компании с 2023 года. Уголовное дело возбудили управление СКР по Свердловской области после жалоб на качество воды жителей дома на улице Победы в Нижнем Тагиле. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования. По данным из соцсетей, в квартиры дома долгое время поступает вода с примесями, из-за чего ее невозможно использовать для питья и бытовых нужд. При этом жильцы продолжают оплачивать коммунальные услуги. Руководитель регионального управления Следственного комитета Богдан Францишко должен представить Бастрыкину доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о мерах по обеспечению жителей качественным водоснабжением. На южном подъезде к Нижнему Тагилу завершается ремонт. На отрезке дорог между Старателем и Новой Кушевой обустраивают более 3 километра тротуаров, наружное освещение и ограждение. На участке также установят 2 светофора и остановочный павильон, нанесут дорожную разметку. Тендер на работы объявили в конце декабря прошлого года. На них выделили почти 73,5 миллиона рублей. Подрядчиком в итоге стала тагильская компания «Русдор». Управиться она должна до холодов. Примечательно, что южный подъезд к городу сдали более 15 лет назад. Но дорожками для пешеходов он был оборудован лишь эпизодически. Обустроить безопасные тротуары требовала прокуратура. На карте рекордов России сервиса «Тугис» появилась новая отметка – наблюдательная башня на Лисьей горе в Нижнем Тагиле. Она признана самым маленьким музеем России. Площадь экспозиции внутри немногим больше 10 метров. Всего на карту занесено 70 рекордов более чем в 30 городах страны. Больше всего таких объектов в Москве и Санкт-Петербурге. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
4: Ура!
5: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в Аками Тагил специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей.

0: Выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ввода и главная неоферта. Указана минимальная цена на билджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 16 градусов, облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западного направления до 1 метра в секунду, атмосферное давление в норме.

0: Свежая коллаборация от Оливер Хэндэнс в треке A-E-I-O-U. Какое сложное название, казалось бы, но на самом деле просто были взяты гласные буквы из английского алфавита. И на самом деле песня нас отсылает к ретро-фанку. Здесь много на него отсылок, но сам Оливер Хэндэнс говорил, что на самом деле он полного копирования не собирался делать, а цель его была в том, чтобы взять узнаваемые мотивы и сделать уже свой хит. А получилось у него это или нет, голосуйте на нашем сайте Эко-Радио, если вам эта новинка понравилась. Ну а с вами диджей Подольский, и в этом часе мы встретимся с Зиверт, Леша Свик, Юлиана Караулова, да и множество других крутых исполнителей. Заглянут на огонек прямо сейчас трек Positive Vibes. Зарядимся хорошей энергией на утренний понедельник. Желаю всем продуктивного дня, хорошей работы или отдыха, в зависимости от того, чем вы занимаетесь.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
4: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Китае живет хитрый бордер-колли по кличке Дянь-Дянь. Хозяева шутят, что у него в запасе 800 уловок на все случаи жизни. Одна из его любимых – отнимать подушку у маленькой хозяйки. Пес ложится рядом и постепенно пододвигается, пока не оказывается на одной подушке с девочкой. Чтобы решить проблему, владельцы купили точно такую же подушку. Сначала Дянь-Дянь лег на свою, но потом снова перебрался к девочке. Оказалось, ему важна не подушка, а близость с маленькой подругой. Так что, возможно, хитрая собака просто знает, как добиться внимания. Жители японского города Сидзукуиси страдают от необычного вора. Медведь регулярно наведывается в их дома и кондитерские. Но его интересуют не просто продукты, а в основном сладости. Однажды он начал с кошачьего корма, но быстро переключился на печенье с кремом. В другом доме его привлекло сухое молоко. А недавно зверь забрался в кондитерскую и съел пончики из холодильника. Власти пытаются поймать лакомку с помощью ловушек. Некоторые из них устанавливают прямо в домах, которые медведь особенно полюбил. В американском штате Теннесси упростили правила содержания енотов. Теперь разрешение на такого питомца можно получить бесплатно. Раньше за него нужно было заплатить $31. Однако это не значит, что можно забрать первого попавшегося енота с мусорки. Животные должны быть привиты и происходить из легальных питомников. Разрешение все еще требуется, но теперь оно не стоит денег. Местные жители встретили новость с улыбкой. Многие пошутили, что власти, наконец, занялись действительно важными вопросами. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Лёша Свик, «Не лето», «Мэри Гу» и их легендарная песня «Аритмия». Вот такая коллаборация от ребят, которая дополняет друг друга, каждый исполнитель друг друга дополняет, но что же можно сказать об «Аритмии»? Настолько порой любовь может нами двигать, что сердце просто вырывается из груди, но самое главное — сохранять эти чувства на протяжении всех отношений, потому что конфетно-букетный период проходит, в дальнейшем люди привыкают и уже становятся не так интересно, и приходит он, Homebreaker, в композиции от Somber, или же Разлучник, или Судьба-разлучница, как некоторые говорят. Но самое главное, сохраняйте эту искру в отношениях, в жизни, пускай у вас все будет хорошо, и никакие разлучники не приходят, а песню мы прямо сейчас послушаем.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Филе грудки утенка 369 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46 95 95. 46 95 95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: в мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Каверленд ждет тебя!
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
4: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
3: Территория звука.
4: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
3: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

Лирик с композицией «Кассеты». И не только про кассеты в этой песне поет данный исполнитель, он еще рассказывает о той самой любви, которую надеется встретить весной. Но пока что у нас только осень постепенно наступает. Уже 17 августа. Представьте себе, как быстро лето пролетело. Но это не повод расстраиваться, потому что еще впереди больше 2 недель для отдыха. Ну и, конечно же, бабье лето никто не отменял, которое проходит осенью. У нас впереди трек Golden от K-pop исполнителей, так что любители южнокорейской музыки, давайте присаживайтесь поближе, поудобнее, включайте динамики на полную катушку и слушайте Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 11 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главных событиях минувшей недели коротко прямо сейчас в студии Лана Шейнина. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле завершилось слияние городских больниц номер 1 и номер 4, а также санатория «Руж». Объединенная структура теперь называется Нижнетагильская областная больница. В Минздраве заверяют, что жители от реорганизации ничего не потеряют и даже выиграют. Помощь медиков станет ближе. Большая многопрофильная больница объединила стационары, поликлиники, травмпункты и отделения реабилитации, раскиданные в 3 районах города. Суммарно здесь работают более 1600 сотрудников, в том числе 185 врачей. Директором назначен Константин Аникин, экс-главный врач горбольницы номер 4, а главным врачом Константин Нечаев, до последнего момента руководивший горбольницей номер 1. В прошлом году количество выявленных профзаболеваний на предприятиях Евразы сократилось до 23 случаев. Это вдвое меньше, чем в предыдущие периоды. В компании это связывает с системной работой по охране здоровья и модернизации производственных процессов. В пресс-службе Евразы рассказали, что на предприятиях действует комплексная программа управления здоровьем, включающая медицину труда, добровольное медицинское страхование, организацию здорового питания, санаторно-курортное лечение, поддержку здорового образа жизни и занятий спортом. Масштабная реформа медицины труда запущена в компании с 2023 года. Уголовное дело возбудили управление СКР по Свердловской области после жалоб на качество воды жителей дома на улице Победы в Нижнем Тагиле. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе расследования. По данным соцсетей, в квартиры дома долгое время поступает вода с примесями, из-за чего ее невозможно использовать для питья и бытовых нужд. При этом жильцы продолжают оплачивать коммунальные услуги. Руководитель регионального управления Следственного комитета Богдан Францишко должен представить Бастрыкину доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, а также о мерах по обеспечению жителей качественным водоснабжением. На южном подъезде к Нижнему Тагилу завершается ремонт. На отрезке дорог между Старателем и Новой Кушевой обустраивают более 3 километров тротуаров, наружное освещение и ограждение. На участке также установят 2 светофора и остановочный павильон, нанесут дорожную разметку. Тендер на работы объявили в конце декабря прошлого года. На них выделили почти 73,5 миллиона рублей. Подрядчиком в итоге стала тагильская компания «Русдор». Управиться она должна до холодов. Примечательно, что южный подъезд к городу сдали более 15 лет назад. Но дорожками для пешеходов он был оборудован лишь эпизодически. Обустроить безопасные тротуары требовала прокуратура. На карте рекордов России сервиса «Тугис» появилась новая отметка – наблюдательная башня на Лисьей горе в Нижнем Тагиле. Она признана самым маленьким музеем России. Площадь экспозиции внутри немногим больше 10 метров. Всего на карту занесено 70 рекордов более чем в 30 городах страны. Больше всего таких объектов в Москве и Санкт-Петербурге. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и компания.

выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ввода главный неофер. Указана минимальная цена на билджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж. Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, днем на Среднем Урале плюс 16 градусов. Облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западного направления до 1 метра в секунду. Атмосферное давление в норме.

доводил меня белым дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Сивиль, Артик и Асти с композицией, со свежей композицией «Бриллианты». И интересная аналогия, что мы, мужчины, ювелиры, а женщины — это наши драгоценности, с которыми нужно обходиться очень аккуратно и точечно. С вами диджей Подольский. Вы на Акарадио, 11.14 на наших эфирных, 17 августа, понедельник, начало рабочей недели, возможно, для кого-то начало отпуска, но в любом случае мы будем слушать зажигательную музыку. В этом часе встретимся с Мотой, Ёлка, Али Фарбен и множество других крутых исполнителей. Прямо сейчас послушаем коллаборацию от 21 Savage, называется она Bot. Давайте узнаем, что же нам выдаст коллаборация рэпера и других музыкантов.
1: Это радио.

0: stuff. And
1: я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям

0: Коллаборация от Али Фарбен в треке Body Talk, или же «Тело говорит». А тем более «Тело говорит», когда вы занимаетесь спортом, оно дает вам явные сигналы. И следующая композиция как раз-таки называется «Горы» от исполнителя Близки. И вообще всем любителям гор, туристам посвящается эта песня. Насладитесь ей по полной. И тем, кто собирается в поход, например, да, всем приятного отдыха, рабочего дня, чтобы у вас все было хорошо.
1: Из окна видно вот такие горы.

0: Выбор, который говорит за вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
1: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
2: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Ваня Дмитриенко с композицией «Ртуть», и сразу же ассоциация с ртутью — это, конечно же, ртутный градусник, все его прекрасно помнят, сейчас их уже реже встретишь, потому что электронные они более популярны, более распространены в аптеках, но не такую точную все-таки показывают температуру, и вообще все помнят, что ртутный градусник надо держать крепко, ни в коем случае нельзя его на весу отпускать, а единственное, что можно отпустить, так это плохие эмоции и те ситуации и события, на которые вы повлиять не можете, как в песне «Три дня дождя отпускай», которую мы прямо сейчас послушаем на Эко-радио. Всем хорошего настроения, отпускайте все, живите текущим моментом с хорошей музыкой.
1: Эко-радио.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: На Среднем Урале полдень.
1: Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. С начала этого года более 700 ветеранов СВО из Свердловской области прошли санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию в центрах Социального фонда России. Еще 266 человек отправятся на восстановление в ближайшее время, сообщает пресс-служба СФР. Все расходы на

0: лечение, проживание, питание и дорогу оплачивает соцфонд. Ветеран может пройти курс санаторно-курортного лечения один раз в год. Продолжительность медицинской реабилитации определяют индивидуально, оценивая показания. Жители Свердловской области смогут еще 5 лет оформить гаражи и земельные участки под ними в собственность по упрощенной схеме. Срок действия гаражной амнистии продлили до 1 сентября 2031 года. Механизм распространяется на капитальные гаражи, построенные до 29 декабря 2004 года, если они имеют прочную связь с землей и не признаны самовольными постройками. За время действия гаражной амнистии с 2021 года жители региона оформили 14 606 объектов недвижимости, 8 933 земельных участка и 5673 гаража, сообщили в областной администрации. Производители молока в Свердловской области предупредили о возможном повышении цен на продукцию с 1 сентября. Об этом заявили представители животноводческих предприятий на совещании с губернатором региона Денисом Паслером на дне поля под Сесертью. Аграрии объяснили необходимость повышения тем, что из-за перепроизводства закупочная цена на молоко снизилась, а предприятие вынуждено продавать продукцию ниже себестоимости. По словам представительницы одного из предприятий, дальнейшее снижение цен может привести часть производителей к кризису. В Нижнем Тагиле установили мемориальную доску легендарному генеральному директору Уралвагонзавода Николаю Малых. Он возглавлял Уралвагонзавод с 1997 по 2009 годы. Руководил предприятием в сложный для промышленности России период и сыграл решающую роль в сохранении и развитии производства. Именно при нем был заключен контракт на поставку в Индию танков Т-90С, который стал поворотным событием для российского танкостроения. Малых – почетный гражданин Нижнего Тагила и Свердловской области. Он умер после продолжительной болезни в 2021 году в возрасте 73 лет. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и компания.

Ответной покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автонеофер». Указана минимальная цена на билет X50+, комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж. Все новости nt.ru.

Группа Cat Size, композиция Animal, свежая композиция, вышедшая недавно, рассказывается здесь про животную энергию, особенно во время танца, когда ты уже не контролируешь себя, и вверх берут инстинкты, и ты такой, какой ты есть, со всеми своими проявлениями. С вами DJ Подольский, вы на Эко-радио, 12.12 на наших эфирных, скорее загадывайте желания, а пока я расскажу, с кем мы встретимся в этом часе. У нас будут Филатов и Кэрос, Люся Чеботина, Сергей Лазарев, ну а также множество других крутых исполнителей. Ну а прямо сейчас сыграет трек Teardrop. Послушаем его, насладимся этим понедельником. Всем хорошего дня!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию.

0: собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
1: Финальное предложение этого лета в Сатурне. Теннет Т4 – стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас в Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37 Теннет Т4 от 1 699 000 рублей. Не упустите финальное предложение лета. Подробности в Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Акция с 1 по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
2: Быть мамой – это каждый день.
3: Мам, я голоден.
4: Мам, не скучно.
3: Мам, можно планшет?
2: Но есть одно «мам», которая звучит особенно сладко.
4: Мам, давай въем сам.
2: Потому что там Лего-го, курочка Ряба, обед супергероя и обновленное детское меню. А у тебя время на десерт и кофе, или встречу, или просто тишину.
5: Ждем вас на обновленное детское меню в «Ем сами» и дайте детям свободу, а себе время для отдыха.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Хьюгел, Френч Монтана, Дэвид Гетта и множество других крутых исполнителей на треке Shine, что переводится как «сиять». Ну а если вы хотите сиять от счастья, узнав, что поступили туда, куда захотели, то у меня есть специально для вас информация на правах рекламы. Нижнетагильский юридический колледж объявляет набор выпускников 9 и 11 классов на очную и заочную форму обучения. Поступление в колледж осуществляется без вступительных экзаменов. Ждем вас в Нижнем Тагиле по адресу Черноисточинское шоссе 70, второй этаж. Звоните по телефону 230-100. Еще раз повторю номер телефона 230-100. Успешная карьера начинается здесь. Количество мест ограничено. Друзья, успевайте обязательно. Если вы дамы, то надевайте свои каблучки и бегом поступать в колледж. И всем хорошего настроения. Прямо сейчас послушаем Люся Чеботина «Каблук».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Это вселяет уверенность. «Лада Гранта». Всегда в наличии. Экономичный двигатель и выгодные условия покупки. «Лада Гранта» держит слово. Цена от 680 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Лада». Осмотр Тагил. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Телефон 37-95-95. Предложение действует с 1 июня по 31 августа 2026 года. Стоимость «Лада Гранта Седан» с учетом выгоды 20% по госпрограмме автокредитования гражданам РФ, попадающим под условия госпрограммы. АО «Автофинансбанк».
2: Когда хочется больше, чем просто автомобиль. TNT7. Современный дизайн, турбированный двигатель, интеллектуальная помощь.

0: И водителю, и высокий дорожный просвет. Только в Русальянс на фестивальной 5Б, строение 5. Теннет Т7. От 1 миллиона 995 тысяч рублей. Официальный дилер Теннет, Русальянс, на фестивальной 5Б, строение 5. Звоните 43 43 42. Акция с 1 по 31 августа. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: 33 комода. Щедрые выходные.
2: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил. Кулибина, 64. Второй этаж.
4: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках, месте порядка и получения. Узнавайте у продавцов-консультантов.
5: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
6: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Асмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
7: Выгодные цены в августе в Светофоре. Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. Светофор. Низким ценам зеленый свет.
8: Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 13 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. С начала этого года более 700 ветеранов СВО из Свердловской области прошли санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию в центрах Социального фонда России. Еще 266 человек отправятся на восстановление в ближайшее время, сообщает пресс-служба СФР. Все расходы на лечение, проживание, питание и дорогу оплачивает соцфонд. Ветеран может пройти курс санаторно-курортного лечения один раз в год. Продолжительность медицинской реабилитации определяют индивидуально, оценивая показания. Жители Свердловской области смогут еще 5 лет оформить гаражи и земельные участки под ними в собственность по упрощенной схеме. Срок действия гаражной амнистии продлили до 1 сентября 2031 года. Механизм распространяется на капитальные гаражи, построенные до 29 декабря 2004 года, если они имеют прочную связь с землей и не признаны самовольными постройками. За время действия гаражной амнистии с 2021 года жители региона оформили 14 606 объектов недвижимости, 8 933 земельных участка и 5673 гаража, сообщили в областной администрации. Производители молока в Свердловской области предупредили о возможном повышении цен на продукцию с 1 сентября. Об этом заявили представители животноводческих предприятий на совещании с губернатором региона Денисом Паслером на дне поля под Сесертью. Аграрии объяснили необходимость повышения тем, что из-за перепроизводства закупочная цена на молоко снизилась, а предприятие вынуждено продавать продукцию ниже себестоимости. По словам представительницы одного из предприятий, дальнейшее снижение цен может привести часть производителей к кризису. В Нижнем Тагиле установили мемориальную доску легендарному генеральному директору Уралвагонзавода Николаю Малых. Он возглавлял Уралвагонзавод с 1997 по 2009 годы. Руководил предприятием в сложный для промышленности России период и сыграл решающую роль в сохранении и развитии производства. Именно при нем был заключен контракт на поставку в Индию танков Т-90С, который стал поворотным событием для российского танкостроения. Малых – почетный гражданин Нижнего Тагила и Свердловской области. Он умер после продолжительной болезни в 2021 году в возрасте 73 лет. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Ура!
1: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей

0: бюджетной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама. Ввод и главная оферта. Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество стартов ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все новости nt.ru.
2: Just when you think you've finally let go, it comes back.

0: Мэри Гус, композиция настоящая, свежая ее композиция, и очень она жизненная. Рассказывается здесь о том, что все мы в действительности такие, какие мы хотим быть, и что нужно любить сильнее, радоваться еще больше. И очень мне понравилась эта песня. С вами диджей Подольский. Вы на Экорадио 13.14 на наших эфирных. И в этом часе мы встретимся с группой «Градусы», «Лолита», «Коста Ла Коста» и множество других крутых ребят заглянут к нам на огонек. Ну а прямо сейчас послушаем «Джалеби Бэби» от Тишоу. Всем хорошего настроения.
1: Экорадио.
2: What I want is Sony, yeah. Me thikan la kar ke tu na ja chhad ke.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Лолита с композицией «Грустная, танцую». Ну чего ж ты, моя дорогая, грустишь? Надо, наоборот, радоваться, вне зависимости от погодных условий, да? Ой, ну, я знаю даже, почему Лолита, возможно, танцует грустно. На это отвечает следующая песня «Where is my husband?» от Рэй. «Где же мой муж?» Потому что хочется, чтобы ее кто-то пригласил на танец. Поэтому, друзья, если вы сейчас стоите или сидите, неважно, встаем и приглашаем дам на танец, потому что сейчас будет зажигательная композиция, которую мы послушаем прямо на Эко-радио. Всем хорошего понедельника!

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Хит-парад ТОП-30 на «Эко-радио». Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй «Эко-радио.ру».
4: Приятная неожиданность.
5: 13.45 на наших эфирных, и хотелось бы сделать приятную неожиданность. Уважаемая команда «Тагилмед», от лица рекламного агентства «Идея» поздравляем вас с днем рождения. Ваша компания – это символ надежности и профессионализма в сфере медицины. Мы искренне ценим наше сотрудничество и гордимся тем, что можем участвовать в продвижении ваших ценностей и услуг. Желаем «Тагилмед» процветания, стабильного роста и новых амбициозных проектов. Пусть ваш авторитет на рынке только укрепляется, а команда всегда остается единым механизмом, нацеленным на результат. С уважением, команда рекламного агентства «Идея».
4: Приятная неожиданность. Проспект Ленина, 4.

0: Это радио. Реклама.
1: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
2: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
3: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 14 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. С начала этого года более 700 ветеранов СВО из Свердловской области прошли санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию в центрах Социального фонда России. Еще 266 человек отправятся на восстановление в ближайшее время, сообщает пресс-служба СФР. Все расходы на лечение, проживание, питание и дорогу оплачивает соцфонд. Ветеран может пройти курс санаторно-курортного лечения один раз в год. Продолжительность медицинской реабилитации определяют индивидуально, оценивая показания. Жители Свердловской области смогут еще 5 лет оформить гаражи и земельные участки под ними в собственность по упрощенной схеме. Срок действия гаражной амнистии продлили до 1 сентября 2031 года. Механизм распространяется на капитальные гаражи, построенные до 29 декабря 2004 года, если они имеют прочную связь с землей и не признаны самовольными постройками. За время действия гаражной амнистии с 2021 года жители региона оформили 14 606 объектов недвижимости, 8 933 земельных участка и 5673 гаража, сообщили в областной администрации. Производители молока в Свердловской области предупредили о возможном повышении цен на продукцию с 1 сентября. Об этом заявили представители животноводческих предприятий на совещании с губернатором региона Денисом Паслером на дне поля под Сесертью. Аграрии объяснили необходимость повышения тем, что из-за перепроизводства закупочная цена на молоко снизилась, а предприятие вынуждено продавать продукцию ниже себестоимости. По словам представительницы одного из предприятий, дальнейшее снижение цен может привести часть производителей к кризису. В Нижнем Тагиле установили мемориальную доску легендарному генеральному директору Уралвагонзавода Николаю Малых. Он возглавлял Уралвагонзавод с 1997 по 2009 годы. Руководил предприятием в сложный для промышленности России период и сыграл решающую роль в сохранении и развитии производства. Именно при нем был заключен контракт на поставку в Индию танков Т-90С, который стал поворотным событием для российского танкостроения.

0: Малых почетный гражданин Нижнего Тагила из Свердловской области. Он умер после продолжительной болезни в 2021 году в возрасте 73 лет. О других событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект.

Бесплатной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагиловка» не оферта. Указана минимальная цена на VLG X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж. Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 14 градусов, облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западного направления до 1 метра в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня ожидается солнечная погода, а температура воздуха достигнет плюс 19.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

Свежая коллаборация от Оливер Хелденс под названием A-E-I-O-U, что на самом деле созвучно с аббревиатурой английской фразы I owe you, или же я задолжал тебе. Ну что же там такое, задолжали они, наверное, какой-то романтический поцелуй, неожиданный сюрприз, букет. Не знаю, поживем, увидим. Ну а с вами DJ Подольский, вы на Эко-радио, 14.12 на наших эфирных, и в этом часе мы встретимся с такими исполнителями, как Полина Гагарина, Звонкий, Ума Турман, Джонни, ну и множество других крутых ребят. Заглянут к нам на огонек. А прямо сейчас Минелли с треком Bus Station про автобусную остановку. Давайте не будем долго ждать автобус, а развеемся хорошей музычкой и зарядимся позитивным настроем в этот понедельник. Всем отличного дня!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса вареная молочная 219 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Китае живет хитрый бордер-колли по кличке Дянь-Дянь. Хозяева шутят, что у него в запасе 800 уловок на все случаи жизни. Одна из его любимых – отнимать подушку у маленькой хозяйки. Пес ложится рядом и постепенно пододвигается, пока не оказывается на одной подушке с девочкой. Чтобы решить проблему, владельцы купили точно такую же подушку. Сначала Дянь-Дянь лег на свою, но потом снова перебрался к девочке. Оказалось, ему важна не подушка, а близость с маленькой подругой. Так что, возможно, хитрая собака просто знает, как добиться внимания. Жители японского города Сидзукуиси страдают от необычного вора. Медведь регулярно наведывается в их дома и кондитерские. Но его интересуют не просто продукты, а в основном сладости. Однажды он начал с кошачьего корма, но быстро переключился на печенье с кремом. В другом доме его привлекло сухое молоко. А недавно зверь забрался в кондитерскую и съел пончики из холодильника. Власти пытаются поймать лакомку с помощью ловушек. Некоторые из них устанавливают прямо в домах, которые медведь особенно полюбил. В американском штате Теннесси упростили правила содержания енотов. Теперь разрешение на такого питомца можно получить бесплатно. Раньше за него нужно было заплатить $31. Однако это не значит, что можно забрать первого попавшегося енота с мусорки. Животные должны быть привиты и происходить из легальных питомников. Разрешение все еще требуется, но теперь оно не стоит денег. Местные жители встретили новость с улыбкой. Многие пошутили, что власти, наконец, занялись действительно важными вопросами. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Звонкий и Ася с композицией «Лети». И действительности порой так хочется летать, но появляется такая возможность только во снах. И как раз-таки то время, когда ты думаешь, какой реалистичный сон, на самом деле я не сплю, начинаешь летать, и все становится на свои места. Поэтому, если вы хотите куда-то добраться своим путем, то только бежать, как в композиции «I Run», а в коллаборации «At Heaven», которую мы прямо сейчас послушаем.

0: Это радио. Реклама.
1: Ух, какие скидки!
2: Еще и подарки!
3: 33 комода, щедрые выходные!
2: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
3: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
4: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроках, месте порядка и получения. Узнавайте у продавцов-консультантов.
5: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
6: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
7: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Этот воздух, как вата густой, стой. Это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, это

0: Неожиданность.
1: 14:42 на наших эфирных, и хотелось бы осуществить приятную неожиданность. Дорогие партнеры команды Тагилмед, рекламное агентство «Идея» поздравляет вас с днем рождения. Желаем вам железного здоровья, как у настоящих медиков, неиссякаемой энергии и только позитивных новостей. Пусть ваши идеи воплощаются в жизнь, а наши совместные рекламные кампании приносят еще больше крутых результатов. С праздником, ваши коллеги из «Идеи».
0: Приятная неожиданность. Проспект Ленина, 4.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
1: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
0: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
3: Мир, где классические хиты звучат иначе.
5: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
6: Каверленд ждет тебя!

0: Авторадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На Среднем Урале 15 часов.
1: Радио. Новости.
2: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Уже больше двух недель ничего не известно о судьбе бесследно исчезнувшего жителя Дальнего Востока Андрея Минеева. Пожилой мужчина сел в рейсовый автобус «Реж» Нижний Тагил и пропал. Пока никаких зацепок у поисковиков из отряда «Лиза Алерт» нет. Семья не теряет надежды найти мужчину живым. Андрей Минеев родом из Нижнего Тагила, но большую часть жизни прожил на Камчатке. Этим летом 65-летний мужчина приехал на Урал повидать родных. Остановился у брата в Тагиле, а в начале августа поехал в гости к племяннице в «Реж». 4 августа она проводила его на вокзал, посадила на автобус до Тагила, и больше его никто не видел. Он буквально исчез по дороге. Андрей Борисович ростом 180 сантиметров, плотного телосложения, с седыми волосами, одет в черную куртку, светлую рубаху, синие джинсы и серые кроссовки. Всех, кто видел похожего человека или может помочь в поиску, просят сообщить по телефону 112. МВД России работает над созданием реестра граждан, причастных к сексуальному насилию против несовершеннолетних. Сервис «Насильник-педофил» планируется внедрить в 2027 году. Как уточняет «Коммерсант», реестр планируется для внутреннего ведомственного использования. Он сформирует массив данных для дальнейшей идентификации еще не найденных преступников и потерпевших. Реестр также поможет при запросе доказательств во время расследования преступлений, связанных с половой неприкосновенностью детей. На южном подъезде водитель самосвала устроил ДТП при перестроении. Авария произошла на 12-м километре автодороги 16 августа около 10 утра, передает областная госавтоинспекция. По предварительным данным, 47-летний шофер грузовика, ехавший от села Николопавловское при перестроении с левой полосы на правую, не пропустил попутный форд. Пострадала 66-летняя водитель иномарки. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации женщина отказалась. Проезжая часть оказалась заблокирована, инспекторы ГАИ организовали реверсивное движение, вручную регулировали потоки. На виновника аварии составили 3 административных протокола, организована проверка. Свердловская область опережает среднероссийский показатель по суммарному коэффициенту рождаемости на 7%. Об этом заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила во время рабочей поездки в Екатеринбург, передает ТАСС. При этом, по словам вице-премьера, демографическая ситуация в стране остается непростой, а региону необходимо добиваться дальнейшего роста числа рождений и многодетных семей. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
0: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Ура!
1: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования бесплатно. Вся пятерка брендов – «Хавейл», «Билджи»,

0: Покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Главный неофер». Указана минимальная цена на билджи X50+, комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, вечером на Среднем Урале плюс 14 градусов, облачно с прояснениями, дождь, ветер северо-западного направления до 1 метра в секунду, атмосферное давление в норме. Завтра же в течение дня солнечная погода, а температура воздуха поднимется до плюс 19.

особенно только вот любил январь. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

композиции «Бриллиант». И действительно, все мужчины и ювелиры, а девушки — это наши неограненные бриллианты, алмазы, с которыми нужно обходиться точечно и аккуратно. С вами диджей Подольский в Инэко Радио 15.13 на наших эфирных. И в этом часе мы встретимся с такими исполнителями, как Руки Вверх, Миа Бойко, Авалон Рокстон и множество других замечательных композиторов к нам нагрянут. Ну а прямо сейчас Дуа Липа с песней «Гудини». Узнаем, что за фокус она там проворачивает. Ну и, конечно же, погрузимся в магию этого понедельника. Всем отличного дня!

коллаборация от Кайза, I Can't Wait, что переводится как «Я не могу ждать», и это чувство чаще всего настигает, когда сидишь в очереди к врачу или едешь куда-то далеко и думаешь, чем же себя занять. И обычно я думал, скачаю фильм себе, поиграю во что-нибудь, но никак не идет. А лучше всего время летит, когда погружаешься в какие-то хорошие мысли, а это способствует тому, что музыка способствует тому, чтобы те самые мысли появлялись в голове, поэтому, друзья, прямо сейчас послушаем Миа Бойко «Экспонат», погружаемся в хорошие мысли и двигаемся в приятном направлении на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Коллаборация от Wise на треке Jet Plane, что переводится как самолет, и мы как раз таки дальше отправляемся в музыкальное путешествие, но уже во времена молодые, да, в юность, потому что следующая песня от группы Добро называется «Юность». Всем приятной ностальгии. Ну а с вами был DJ Подольский. Услышимся в среду. Всем хорошего дня, друзья.
1: Это радио.

0: радость моя.
1: Эко-радио. Реклама.
2: Ух, какие скидки.
3: Еще и подарки.
4: 33 комода. Щедрые выходные.
3: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
4: Нижний Тагил. Кулибина, 64. Второй этаж.
5: Сроки акции 22 по 23 августа 2026 года. Информация об организации акции, количестве подарков, сроках месте и порядке получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
6: Вау, столько всего. И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
7: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
8: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Уже больше двух недель ничего не известно о судьбе бесследно исчезнувшего жителя Дальнего Востока Андрея Минеева. Пожилой мужчина сел в рейсовый автобус «Реж» Нижний Тагил и пропал. Пока никаких зацепок у поисковиков из отряда «Лиза Алерт» нет. Семья не теряет надежду найти мужчину живым. Андрей Минеев родом из Нижнего Тагила, но большую часть жизни прожил на Камчатке. Этим летом 65-летний мужчина приехал на Урал повидать родных. Остановился у брата в Тагиле, а в начале августа поехал в гости к племяннице в «Реж». 4 августа она проводила его на вокзал, посадила на автобус до Тагила, и больше его никто не видел. Он буквально исчез по дороге. Андрей Борисович ростом 180 сантиметров, плотного телосложения, с седыми волосами, одет в черную куртку, светлую рубаху, синие джинсы и серые кроссовки. Всех, кто видел похожего человека или может помочь в поиску, просят сообщить по телефону 112. МВД России работает над созданием реестра граждан, причастных к сексуальному насилию против несовершеннолетних. Сервис «Насильник-педофил» планируется внедрить в 2027 году. Как уточняет «Коммерсант», реестр планируется для внутреннего ведомственного использования. Он сформирует массив данных для дальнейшей идентификации еще не найденных преступников и потерпевших. Реестр также поможет при запросе доказательств во время расследования преступлений, связанных с половой неприкосновенностью детей. На южном подъезде водитель самосвала устроил ДТП при перестроении. Авария произошла на 12-м километре автодороги 16 августа около 10 утра, передает областная госавтоинспекция. По предварительным данным, 47-летний шофер грузовика, ехавший от села Николопавловское при перестроении с левой полосы на правую, не пропустил попутный форд. Пострадала 66-летняя водитель иномарки. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации женщина отказалась. Проезжая часть оказалась заблокирована, инспекторы ГАИ организовали реверсивное движение, вручную регулировали потоки. На виновника аварии составили 3 административных протокола, организована проверка. Свердловская область опережает среднероссийский показатель по суммарному коэффициенту рождаемости на 7%. Об этом заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила во время рабочей поездки в Екатеринбург, передает ТАСС. При этом, по словам вице-премьера, демографическая ситуация в стране остается непростой, а региону необходимо добиваться дальнейшего роста числа рождений и многодетных семей. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Ура!
4: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей.

выгодной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ввода и главный неофер. Указана минимальная цена на билджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество автограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж. Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 18 августа на Среднем Урале солнечно. Ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 12 до 19 градусов тепла.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Только радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Мясо тушеное по-домашнему 350 граммов. 149 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 14 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
3: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
4: Нижний Тагил.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: на Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Илона Шейнина. Здравствуйте. Уже больше двух недель ничего не известно о судьбе бесследно исчезнувшего жителя Дальнего Востока Андрея Минеева. Пожилой мужчина сел в рейсовый автобус «Реж» Нижний Тагил и пропал. Пока никаких зацепок у поисковиков из отряда «Лиза Алерт» нет. Семья не теряет надежду найти мужчину живым. Андрей Минеев родом из Нижнего Тагила, но большую часть жизни прожил на Камчатке. Этим летом 65-летний мужчина приехал на Урал повидать родных. Остановился у брата в Тагиле, а в начале августа поехал в гости к племяннице в «Реж». 4 августа она проводила его на вокзал, посадила на автобус до Тагила, и больше его никто не видел. Он буквально исчез по дороге. Андрей Борисович ростом 180 сантиметров, плотного телосложения, с седыми волосами, одет в черную куртку, светлую рубаху, синие джинсы и серые кроссовки. Всех, кто видел похожего человека или может помочь в поиску, просят сообщить по телефону 112. МВД России работает над созданием реестра граждан, причастных к сексуальному насилию против несовершеннолетних. Сервис «Насильник-педофил» планируется внедрить в 2027 году. Как уточняет «Коммерсант», реестр планируется для внутреннего ведомственного использования. Он сформирует массив данных для дальнейшей идентификации еще не найденных преступников и потерпевших. Реестр также поможет при запросе доказательств во время расследования преступлений, связанных с половой неприкосновенностью детей. На южном подъезде водитель самосвала устроил ДТП при перестроении. Авария произошла на 12-м километре автодороги 16 августа около 10 утра, передает областная госавтоинспекция. По предварительным данным, 47-летний шофер грузовика, ехавший от села Николопавловское при перестроении с левой полосы на правую, не пропустил попутный форд. Пострадала 66-летняя водитель иномарки. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации женщина отказалась. Проезжая часть оказалась заблокирована, инспекторы ГАИ организовали реверсивное движение, вручную регулировали потоки. На виновника аварии составили 3 административных протокола, организована проверка. Свердловская область опережает среднероссийский показатель по суммарному коэффициенту рождаемости на 7%. Об этом заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова заявила во время рабочей поездки в Екатеринбург, передает ТАСС. При этом, по словам вице-премьера, демографическая ситуация в стране остается непростой, а региону необходимо добиваться дальнейшего роста числа рождений и многодетных семей. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Ура!
0: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей.

0: Покупкой Ваками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама. Вот и главный офер. Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 18 августа на Среднем Урале солнечно. Ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 12 до 19 градусов тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Быть мамой – это каждый день.
2: Мам, я голоден.
3: Мам, не скучно.
2: Мам, можно планшет?
1: Но есть одно мам, которое звучит особенно сладко.
4: Мам, давай въем сам.
1: Потому что там Лего-го, курочка Ряба, обед супергероя и обновленное детское меню. А у тебя время на десерт и кофе, или встречу, или просто тишину.
5: Ждем вас на обновленное детское меню «Въем сами» и дайте детям свободу, а себе время для отдыха.
6: Время перемен и уютных обновлений. Магазин Door and Floor рад представить новую коллекцию ламината 2026. Элегантные текстуры, трендовые оттенки и долговечность – все, что нужно для стильного ремонта. Door and Floor – ваш надежный помощник в создании уюта. Циолковского, 36, Нижний Тагил.
7: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свая железобетон, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
8: Ух, какие скидки!
9: Еще и подарки!
10: 33 комода, щедрые выходные!
9: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю.
10: Нижний Тагил, Кулибина, 64, второй этаж.
11: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация о организации акции, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения узнавания.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: на вираже.
1: Эко-радио. Реклама. 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Финальное предложение этого лета в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B строение 5. NT4 – стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас NT4 от 1 699 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение лета. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B строение 5. И по телефону 43-43-42. От 31 по 31 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
4: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
5: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
6: Встречаем новых героев! Фестиваль продаж G-Tour открыт! Современные дизайны, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможности для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в вас мото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
1: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
0: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
3: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
4: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
3: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
5: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков.

Ковпланеты. Мир, где классические хиты звучат иначе. Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Coverland ждет тебя!

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. Tenet T7 от 1 995 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер Tenet в Нижнем Тагиле. Звоните 37 05 65. Акция с 1 по 31 августа. Подробности по телефону. Нижний Тагил. 2026 год.
2: Это вселяет уверенность. Лада Гранта. Всегда в наличии. Экономичный двигатель и выгодные условия покупки. Лада Гранта держит слово. Цена от 680 тысяч рублей. Подробности у официального дилера Лада. Осмотр Тагил. Нижний Тагил. Свердловское шоссе 43. Телефон 37-95-95. Предложение действует с 1 июня по 31 августа 2026 года. Стоимость Лада Гранта седан с учетом выгоды 20% по госпрограмме автокредитования гражданам РФ, попадающим под условия госпрограммы. АО «Автофинансбанк».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Уралвагонзавод за 8 миллионов рублей выставил на торги базу отдыха «Металлург», расположенную в деревне Беляковка в пригороде Нижнего Тагила. Предприятие пытается избавиться от непрофильного актива во второй раз. Первый аукцион так и не состоялся. Бывшая заводская база в 2017 году была законсервирована и взята под охрану, поэтому все постройки удалось сохранить. На участке в 1,5 гектара расположились основной корпус, домики для отдыхающих, баня, навесы, туалеты, вагончики для охраны и строителей. К комплексу подведено электричество, территория освещается, есть скважина и септик. 3000 рабочих мест остаются вакантными в Нижнем Тагиле, следует из данных Центра занятости. Более 63% для представителей рабочих профессий. В зависимости от стажа и уровня подготовки, некоторым специалистам готовы платить до 150-300 тысяч рублей в месяц. Самый большой спрос на инженеров – 47 вакансий, зарплаты от 47 до 150 тысяч рублей. Также предприятиям требуются слесари – 43 ставки с доходом 35-120 тысяч рублей. На третьем месте по потребности оказались токари, выявлено 35 вакансий, зарплаты от 100 до 190 тысяч рублей. В сфере здравоохранения заявлено 301 вакансия. Требуется 180 врачей, зарплаты от 15 до 155 тысяч рублей. Больницы также готовы трудоустроить 96 медсестер и 25 фельдшеров на доход 35-80 тысяч рублей. Председатель Следственного комитета России потребовал доклад о гибели на качелях 8-летней девочки под Нижним Тагилом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Трагедия произошла год назад в поселке Черноисточинск. Возле одного из домов подростки раскачивали девочку на металлических качелях. Один из них снимал происходящее на видео. Конструкция не выдержала и рухнула на ребенка. Школьница погибла от полученных травм. В Следственном комитете сообщили, что игровое оборудование не обслуживалось более 30 лет и могло представлять опасность для детей. Однако никаких действий по его демонтажу принято не было. В Нижнем Тагиле ищут подрядчика, который обслужит детские спортивные площадки, оборудование в парках и скверах. За эти услуги мэрия готова заплатить почти 7 миллионов рублей. По информации из госзакупок, контракт рассчитан на год. Подрядчик должен будет регулярно осматривать оборудование, визуальный осмотр целостности, детальная проверка скрытых узлов и весенняя проверка после зимы. Каждое обследование с фотофиксацией. Если обнаружатся поломки, исполнитель обязан немедленно огородить опасный элемент сигнальной ленты и в тот же день сообщить в мэрию. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Ура!
4: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей.

0: покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3.
1: Реклама. Вот и главное. Неофер. Указана минимальная цена на билд 3x50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
2: Все новости nt.ru.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 18 августа на Среднем Урале солнечно. Ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 12 до 19 градусов тепла.

Информация на правах рекламы. Нижнетагильский юридический колледж объявляет набор выпускников 9 и 11 классов на очную и заочную форму обучения. Поступление в колледж осуществляется без вступительных экзаменов. Ждем вас в Нижнем Тагиле по адресу Черноисточинское шоссе, 70, второй этаж. Звоните 230-100, 230-100. Успешная карьера начинается здесь. Количество мест ограничено.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Авторадио. Реклама.
1: Вам хочется чаще отправляться в дорогу, открывать новые места и планировать путешествия?
2: Встречаем новых героев. Фестиваль продаж G-Tour открыт. Современный дизайн, интеллектуальный полный привод, высокий уровень комфорта и возможностей для путешествий. Новые кроссоверы G-Tour теперь в Восмото Тагил. Нижний Тагил, Свердловское шоссе, 43.
3: 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
4: Вау, столько всего! И все бесплатно! Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
5: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
6: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planeta TC.
7: Официальный дилер «Хавейл» Аками Тагил объявляет распродажу. Уверенный на бездорожье «Хавейл Дарго» или интеллектуальный городской «Хавейл F7X». Только 6 автомобилей по специальной цене от 3 миллионов 249 тысяч рублей. И комплект дополнительного оборудования бесплатно в «Аками Тагил», Восточное шоссе 3.
6: Реклама. ООО «Тагилавто», не оферта. Указана цена на «Хавейл Дарго» 2026 года. Выпуска в комплектации. Оптимум с учетом всех действующих предложений. Акция с 15 по 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
8: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля Т-Банк.
6: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-Банк 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
2: Официальный дилер «Хавейл» Аками Тагил объявляет распродажу. Уверенный на бездорожье «Хавейл Дарго» или интеллектуальный городской «Хавейл F7X». Только 6 автомобилей по специальной цене от 3 миллионов 249 тысяч рублей. И комплект дополнительного оборудования бесплатно в «Аками Тагил», Восточное шоссе 3.
3: Реклама. ООО «Тагил» не оферта. Указана цена на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска в комплектации «Оптимум» с учетом всех действующих предложений. Акция с 15 по 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
4: Ух, какие скидки!
5: Еще и подарки!
6: 33 комода, щедрые выходные!
5: Только 22 и 23 августа скидки на всю мебель для дома и подарки каждому покупателю!
6: Нижний Тагил, Кулибина 64, второй этаж.
7: Сроки акции с 22 по 23 августа 2026 года. Информация про организацию акции, количество подарков, сроках, месте порядка получения. Узнавайте у продавцов консультантов.
8: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!

0: Эко-радио. Реклама. 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ermakgorod.ru. Категория 0+.
1: Официальный дилер «Хавейл» Аками Тагил объявляет распродажу. Уверенный на бездорожье «Хавейл Дарго» или интеллектуальный городской «Хавейл F7X». Только 6 автомобилей по специальной цене от 3 миллионов 249 тысяч рублей. И комплект дополнительного оборудования бесплатно в Аками Тагил, Восточное шоссе 3.
2: Реклама. ООО «Тагилавто». Не оферта. Указана цена на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска в комплектации. Оптимум с учетом всех действующих предложений. Акция с 15 по 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: На среднем Урале 19 часов. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Уралвагонзавод за 8 миллионов рублей выставил на торги базу отдыха «Металлург», расположенную в деревне Беляковка в пригороде Нижнего Тагила. Предприятие пытается избавиться от непрофильного актива во второй раз. Первый аукцион так и не состоялся. Бывшая заводская база в 2017 году была законсервирована и взята под охрану, поэтому все постройки удалось сохранить. Но

0: участке 1,5 гектара расположились основной корпус, домики для отдыхающих, баня, навесы, туалеты, вагончики для охраны и строителей. К комплексу подведено электричество, территория освещается, есть скважина и септик. 3000 рабочих мест остаются вакантными в Нижнем Тагиле, следует из данных Центра занятости. Более 63% для представителей рабочих профессий. В зависимости от стажа и уровня подготовки, некоторым специалистам готовы платить до 150-300 тысяч рублей в месяц. Самый большой спрос на инженеров – 47 вакансий с зарплатой от 47 до 150 тысяч рублей. Также предприятиям требуются слесари – 43 ставки с доходом 35-120 тысяч рублей. На третьем месте по потребности оказались токари, выявлено 35 вакансий зарплаты от 100 до 190 тысяч рублей. В сфере здравоохранения заявлено 301 вакансия. Требуется 180 врачей, зарплаты от 15 до 155 тысяч рублей. Больницы также готовы трудоустроить 96 медсестер и 25 фельдшеров на доход 35-80 тысяч рублей. Председатель Следственного комитета России потребовал доклад о гибели на качелях 8-летней девочки под Нижним Тагилом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Трагедия произошла год назад в поселке Черноисточинск. Возле одного из домов подростки раскачивали девочку на металлических качелях. Один из них снимал происходящее на видео. Конструкция не выдержала и рухнула на ребенка. Школьница погибла от полученных травм. В Следственном комитете сообщили, что игровое оборудование не обслуживалось более 30 лет и могло представлять опасность для детей. Однако никаких действий по его демонтажу предпринято не было. В Нижнем Тагиле ищут подрядчика, который обслужит детские спортивные площадки, оборудование в парках и скверах. За эти услуги мэрия готова заплатить почти 7 миллионов рублей. По информации из госзакупок, контракт рассчитан на год. Подрядчик должен будет регулярно осматривать оборудование, визуальный осмотр целостности, детальная проверка скрытых узлов и весенняя проверка после зимы. Каждое обследование с фотофиксацией. Если обнаружатся поломки, исполнитель обязан немедленно огородить опасный элемент сигнальной лентой и в тот же день сообщить в мэрию. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и комплект.

0: Ответной покупкой в Аками Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Автониагер». Указана минимальная цена на билд X50+, комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 18 августа на Среднем Урале солнечно. Ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 12 до 19 градусов тепла.

подходящие средства вылечить мою боль. Не существует подходящих средств, бесконечных вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться, но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

сохраним друг друга. И все ждало, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била вдребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Эко-радио. Реклама. 22 августа. Грандиозное гала-шоу в честь дня рождения Ермакова «Городище». Взлеты на воздушном шаре, живой звук, шоу барабанщиков, мощный фейерверк и лучшие танцевальные хиты. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
1: Покупайте выгодно в «Светофоре». Филе грудки утенка 369 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Вау, столько всего! И все бесплатно. Сверхбыстрый интернет и море телеканалов от планеты. Попробуй, рекомендую.
4: Успевайте подключиться к оператору связи «Планета» до конца августа и получите 2 месяца интернета и ТВ бесплатно.
5: Акция для новых клиентов до конца августа этого года. Подробности на Planet.tc.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В Китае живет хитрый бордер-колли по кличке Дянь-Дянь. Хозяева шутят, что у него в запасе 800 уловок на все случаи жизни. Одна из его любимых – отнимать подушку у маленькой хозяйки. Пес ложится рядом и постепенно пододвигается, пока не оказывается на одной подушке с девочкой. Чтобы решить проблему, владельцы купили точно такую же подушку. Сначала Дянь-Дянь лег на свою, но потом снова перебрался к девочке. Оказалось, ему важна не подушка, а близость с маленькой подругой. Так что, возможно, хитрая собака просто знает, как добиться внимания. Жители японского города Сидзукуиси страдают от необычного вора. Медведь регулярно наведывается в их дома и кондитерские. Но его интересуют не просто продукты, а в основном сладости. Однажды он начал с кошачьего корма, но быстро переключился на печенье с кремом. В другом доме его привлекло сухое молоко. А недавно зверь забрался в кондитерскую и съел пончики из холодильника. Власти пытаются поймать лакомку с помощью ловушек. Некоторые из них устанавливают прямо в домах, которые медведь особенно полюбил. В американском штате Теннесси упростили правила содержания енотов. Теперь разрешение на такого питомца можно получить бесплатно. Раньше за него нужно было заплатить $31. Однако это не значит, что можно забрать первого попавшегося енота с мусорки. Животные должны быть привиты и происходить из легальных питомников. Разрешение все еще требуется, но теперь оно не стоит денег. Местные жители встретили новость с улыбкой. Многие пошутили, что власти наконец занялись действительно важными вопросами. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru.
3: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Авторадио. Реклама.
1: Выгодные цены в августе в Светофоре. Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. Светофор. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: О главном коротко в ближайшее время. В студии Луна Шейнина. Здравствуйте. Уралвагонзавод за 8 миллионов рублей выставил на торги базу отдыха «Металлург», расположенную в деревне Беляковка в пригороде Нижнего Тагила. Предприятие пытается избавиться от непрофильного актива во второй раз. Первый аукцион так и не состоялся. Бывшая заводская база в 2017 году была законсервирована и взята под охрану, поэтому все постройки удалось сохранить. На участке в 1,5 гектара расположились основной корпус, домики для отдыхающих, баня, навесы, туалеты, вагончики для охраны и строителей. К комплексу подведено электричество, территория освещается, есть скважина и септик. 3000 рабочих мест остаются вакантными в Нижнем Тагиле, следует из данных Центра занятости. Более 63% для представителей рабочих профессий. В зависимости от стажа и уровня подготовки, некоторым специалистам готовы платить до 150-300 тысяч рублей в месяц. Самый большой спрос на инженеров – 47 вакансий, зарплаты от 47 до 150 тысяч рублей. Также предприятиям требуются слесари – 43 ставки с доходом.

0: доходом 35-120 тысяч рублей. На третьем месте по потребности оказались токари. Выявлено 35 вакансий зарплаты от 100 до 190 тысяч рублей. В сфере здравоохранения заявлено 301 вакансия. Требуется 180 врачей, зарплата от 15 до 155 тысяч рублей. Больницы также готовы трудоустроить 96 медсестер и 25 фельдшеров на доход 35-80 тысяч рублей. Председатель Следственного комитета России потребовал доклад о гибели на качелях 8-летней девочки под Нижним Тагилом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Трагедия произошла год назад в поселке Черноисточинск. Возле одного из домов подростки раскачивали девочку на металлических качелях. Один из них снимал происходящее на видео. Конструкция не выдержала и рухнула на ребенка. Школьница погибла от полученных травм. В Следственном комитете сообщили, что игровое оборудование не обслуживалось более 30 лет и могло представлять опасность для детей. Однако никаких действий по его демонтажу принято не было. В Нижнем Тагиле ищут подрядчика, который обслужит детские спортивные площадки, оборудование в парках и скверах. За эти услуги мэрия готова заплатить почти 7 миллионов рублей. По информации из госзакупок, контракт рассчитан на год. Подрядчик должен будет регулярно осматривать оборудование, визуальный осмотр целостности, детальная проверка скрытых узлов и весенняя проверка после зимы. Каждое обследование с фотофиксацией. Если обнаружатся поломки, исполнитель обязан немедленно огородить опасный элемент сигнальной ленты и в тот же день сообщить в мэрию. О новых событиях мы расскажем в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Ура!
3: Празднуем День города Нижнего Тагила весь август. В честь праздника в «Аками Тагил» специальная цена от 1 800 000 рублей и компания.

0: Выгодной покупкой в Акаме Тагил на Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил» автоняфер. Указана минимальная цена на билд 3X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца августа текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 18 августа на Среднем Урале солнечно. Ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров. Температура воздуха в течение дня от 12 до 19 градусов тепла.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
0: «Территория звука».
1: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
0: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда.

0: уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
0: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Coverland ждет тебя!
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: На Среднем Урале 21 час.
1: В мире есть много прекрасного, созданное человечеством. Музыка – одно из главных критерий нашего настроения и времени. Музыка прогрессирующей души, где с каждой нотой рождаются лучшие моменты и откладываются в нашей памяти. Welcome to the world progressive soul by Dimas Mixon.

0: среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».

0: пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
1: В эфире «Территория звука».

Waiting and waiting.

0: Радио.
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что нас дожидались. Белый потолок, смятая постель. Если б только мог

сохраним друг друга. И все ждало, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

гулял с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

when you think you finally let go.

Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что...

Радио.